0: Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
1: Стой, пацан.
2: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
1: Ну...
2: Баранки гну громче.
3: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь... О, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
2: Хотите, чтобы я платье нацепил?
3: Да.
2: Как вас?
3: Ваня.
2: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
3: Ну?
2: Ну?
3: Я учусь в ГИМО, других семей там как бы не бывает.
2: И как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм. В спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
3: Как вас? Ваня.
2: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
3: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Поправим... Челку.
2: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
3: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
2: Ну ладно. Да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
3: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
2: Дрянь.
3: Да.
2: Артистка, дескать, закусила у дела, да?
3: А жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
2: Идея огламуривать Шекспира?
3: Тупо отравить Собчак.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Шутки-песни. Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Антилопа гну.
3: Ну что, Стас, я опять без тебя никак. Я последний раз слышала эту песню, когда мне было года два. Вся надежда на себя.
4: Дженни, дорогая, попа золотая, не ходи ты с Афликом гулять. Не ходи с ним, лопес, ты по пляжу топлес. Афлик — это слишком душный хлопец. Будет обижать, ныть и раздражать. Не ходи ты, лопес, с Афликом гулять. Афлик как горилла, он тебе на кой? Афлик даже Бэтмен никак. Какой!
0: На Юмор ФМ.
3: Титьки у Альгуль разные, только бровь одна на века.

0: Ой, как тонко.
1: Врач лечит и спасает, гид людям помогает, есть профессия писатель, а в саду есть воспитатель, коуч. Что за странная работа? В зале 300 идиотов, а по сцене скачет коуч. Красавчик коуч!
0: Ой, завершаем, да?
1: Да.
0: Но я всем...

0: огурец, салат. Вера!
1: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
0: А еще бабушка Рожков.
2: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
0: Рожков в праздничном настроении.
1: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
0: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
3: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Жена молодая говорит мужу: «Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам посуди, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель». Он говорит: «Ты говоришь, как моя бывшая жена». «Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат». «А я и не был».
2: Тут две блондинки беседу, говорят: «Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху?» Он говорит: «Да, ну, наверное, чтобы летать». «Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел». «Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились, ты не представляешь, как вспотел пилот».
3: Молдаванину подарили часы, он их надел.
2: «А как ними пользоваться?» Ему говорят: «Это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно?» Он говорит: «Да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет».
3: На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице: «Ванюша, ну-ка, который час?» Ответ: смотрит на часы: «Еще неизвестно».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
4: Главное правило женатого ферзя:
5: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте.
2: Привет.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим. Да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну, это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Счастье-то не придет. Поэтому учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
1: Сатья, спасибо большое.
2: Пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Мир никогда не будет прежним. И об этом в хороших новостях. Оказывается, друзья, нет никакого равноденствия. Об этом говорят астрономы. Люди уверены, в момент равноденствия день и ночь длятся ровно по 12 часов. Но на самом деле из-за оптической иллюзии время рассвета и заката не точные, поэтому день все-таки примерно на 8 минут, но длиннее, чем ночь. Даже в дни равноденствия. Да. В Корее случилось восстание умных холодильников. В какой-то момент система перестала работать, и холодильники зависли. У них отключилась заморозка, не включался свет и вообще ничего. Кошмар в том, что все случилось накануне праздника Чхусока, во время которого семьи собираются вместе и готовят огромное количество праздничной еды. Люди забили холодильники, и многие продукты испортились. Сообщается, что владельцы обычных, глупых холодильников вообще не пострадали. Буквально горе от ума. Ну и напоследок немного мистики. Американские специалисты решили провести эксперимент с людьми, которые якобы умеют покидать свое тело и перемещаться в пространстве. Они, значит, отобрали добровольцев, экстрасенсов и работали в трех комнатах. В одной сидел сам

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Кост. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у миллиона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать? Мирово. Табличкам не верим. Мест нет, поищешь. В продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мало кто знает, но еще до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и черепашка-кролик.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
3: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
2: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
4: Поцелуи в невесомости.
2: Танцы с лазерными саблями.
4: Передовая графика, фантастические спецэффекты, недорогая водочка в буфете.
2: И главная интрига.
5: Люк, я твой отец.

0: Наконец, Люк, я твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
0: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
3: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнеперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
4: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
5: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови.
3: Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
4: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
3: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!
6: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
7: Ваша правда.
6: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
8: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
6: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
9: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
6: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
10: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
7: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
6: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au.
11: На Юмор-ФМ.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне каждое утро присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса. Ну, в смысле, женщина. Потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно. Понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса – это моя девушка электронная. А мультиварка – это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор ФМ.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял, Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: FM. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Со мной недавно музыкальный момент приключился. Ну почему музыкальный? Меня на улице Чайковского машина сбила. А я же не знал, что по новым правилам автомобили едут на любой цвет светофора, а пешеходы перебегают. Ну, на какой повезет. И серьезно, очнулся в больнице. Лежу и думаю, это какой я подвиг совершил, что мне такой памятник из гипса отгрохали. А доктор говорит, лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Ну, жена принесла жареную курицу, нянечка притащила утку. Сосед по палате меня полюбил, потому что в гипсе моей левой ноги он прятал шкалик со спиртом. А тут его на процедуру повели, а он телек порубил, а сам ушел. А по телеку в это время шла передача, этот рок-шмок, ну, показывали это попсу-рапсу. Тут передача для дебильного отделения. А я лежу в травме, ну, по возрасту, может, чего-то не понимаю. Смотрю, на экране соплист такой длинноволосый появляется и как запоет. Девушка, девушка, где же твой дом? Встретиться, встретиться надо вдвоем. Девушка, ведь у меня, посмотри, что-то созрело внутри. Я лежу, смотрю, думаю, что у него там созрело? Вдруг девах такая разбитная выскакивает, говорит, и поет. Я люблю тебя за то, что у тебя есть кое-что. У тебя есть палочка, у тебя есть палочка. И показывает такая палочка с набалдашкой. Я понял, почему он в припрыжку так по сцене. Он инвалид. А он когда услыхал, что она его любит, он ей тоже. Я люблю тебя, делай как я. Слышь, смотрю, эта деваха опять выскочила вперед. Запела так вот тихо, запела. Не проси меня сесть, не проси меня встать, не проси меня снять звезду, не проси меня дать, не проси меня дать, то, чего я дать не могу. Знаешь, и вдруг дымом все заволокло. Я думаю, это специально они дым пустили, ну, чтобы не видно было, что они там. И вдруг его такой кислый голос из-за дыма. Белокурая мисс, не смотри на мой низ. Она ему, не болтай во сне, прикоснись ко мне. Если спишь, то спи, если любишь, люби. И вдруг опять такой кисловатый голос, ну, дым, я ж не вижу. И он опять говорит, давайте все пожалеем того, кто очень хотел, но не сумел. Ну, думаю, все, конец. Нет, дым расселся, деваха это выскакивает, как заорет. Хорошо, ядрен мать, только меру надо знать. Ну, тут у меня крыша поехала, фундамент треснул. И я из своего гипса, как черепаха из панциря, голову высунул и запел. Зачем вы, девочки, красивых любите? Она прямо как будто с экрана соскочила и на меня по палате идет. И поет, хочешь, меня ты хочешь, но молчишь. Я раз и сознание потерял. Очнулся от нашатыря. Доктор говорит, жить будет, а телевизор из палаты убрать.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Ярко звезды светили,

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.
2: Ароматы ванили,

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
3: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Это «Звездный час» в хороших новостях. Певица-инстасамка, настоящее имя девушки Дарья Еропкина, решила открыть собственный музыкальный лейбл. И для этого ей нужна помощница. Нужна креативная, умная и обязательно красивая девушка с чувством стиля и знанием английского языка. Чтобы могла брейнштормить на встречах, не просто принеси-подай, а смышленая малышка со своим видением, отметила певица. Если вы та самая, мы готовы перевести вас в Дубай и сделать вам здесь документ, радует инстасамка. Знаем мы такие вакансии. Работа 24/7, а зарплата 20 тысяч. Зато в Дубае. Певица Люся Чеботина тоже не молчит. Я, говорит, не хочу быть женой популярного артиста. А что, кто-то звал? Чеботина объяснила, что ревновала бы своего мужа, если бы он был известным. Знаменитости было бы неприятно видеть, как с ее партнером флиртуют фанатки. «Я сама артист, я сама гастролирую. Мы с ним просто не встретимся. Мы просто потеряемся где-то в гастрольном графике и не пересечемся», – переживает певица. Есть выход – выйти замуж за непопулярного артиста. Пусть завидует Люсе и восхищается ею.
1: Хорошие новости.
0: А вообще, смотря какой артист. Вот Тимати.

0: серого цвета.
1: Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу. Например, превратить массаж ступней в свадьбу, двух детей и ипотечный кредит.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: «Шутить изволите».
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
3: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
2: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
4: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
5: Ужас.
6: Ой, здрасте. Слушайте, это не 9Б, это поросята какие.
2: Почему?
6: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
2: А вы, простите, кто?
6: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну, ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
2: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
6: А, нам нужна 5 по математике.
2: А, Танюше?
6: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюши.
7: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
6: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
2: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам 1 сентября.
6: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
7: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
6: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
2: А что, очень интересно, да? И не избито, и очень актуально, да. В нашу тему.
6: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
2: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
6: Ну, нет, нет, не хотите этому. Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... Хату на класс заменила и получила...
2: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему, да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое подумаем.
6: Ну, давайте, я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
7: Хорошо, хорошо.
6: А то Танечку придется в другую школу переводить.
2: Почему же?
6: А то ваша сгорит.
2: Давайте уже, давайте абстрагируемся,
3: короче,
2: вернемся.
3: Да, что, я все придумал уже.
2: Так, что?
3: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
2: А это как? Это что там было?
3: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
2: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Меня часто спрашивают, что важнее, луна или солнце? Конечно, луна. Луна светит ночью, а днем и так светло. У батареек есть один минус и один плюс. Бабки — это не главное. Главное, какая у них пенсия. Всю работу делают те, кто пока не умеет не работать. Запомни, брат, одну фразу. Тарелку после гречки мой сразу. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Олегу 5 лет. Уходит с мамой из гостей. Та говорит ему: «Олег, попрощайся». Сын поворачивается к хозяевам и говорит: «Я всех вас прощаю». У 4-летней Вики недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: «Викуся, ну что, как сестренку назвали?» «Алиса». «Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал?» «Папа, он у нас все придумывает. Мама только рожает». Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: «Пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел».
0: Угарный папа.
1: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: «Девочка, как тебя зовут?» Кристина делает круглые глаза и говорит: «Дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут?» Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: «Надо же, какие красивые букеты!» 8-летняя отличница Танечка в ответ: «А это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
2: Не пропустите!
3: На НТВ.
2: «Виа Суперстар».
3: Новый сезон.
1: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки, запомните, есть муж, крутите мужем. Нет мужа, крутите мужиками. Нет мужиков, крутите обруч.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науке это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: «Так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали». Он на него смотрит, говорит: «Господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой». Он говорит: «Да нет, ну что, как мне стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, товарищ капитан, меня украли инопланетяне, отвезли на Марс и изнасиловали». Он говорит: «Да я не буду писать, это бред». Он говорит: «Я сейчас на вас буду писать заявление». Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последний у него такой шанс. Он смотрит мне в глаза, говорит: «Мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали?» Тот говорит: «Да, но так совпало». Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. «Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку». «Софочка, прости, а курица-то тут при чем?» «Надо резать Беню. Это он нас познакомил». Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. «Представляешь, а? Он меня спрашивает, что тебе подарить на 8 марта, Оля?» «А ты?»
3: «А я Света!»
0: «Самый лучший Дэн».
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Дела амурные в этом выпуске. Стало известно, когда мужчины активнее всего ищут серьезных отношений. Девочки, внимание! В сентябре. Специалистка сервера знакомств Наталья Красильникова говорит, что именно в этом месяце возрастает количество новых анкет. Короткий световой день делает общение интенсивнее. Люди быстрее переходят от переписки к встрече, свидания переходят из парков в рестораны, и при этом соотношение мужских и женских анкет остается стабильным – 60 на 40. То есть мужчин больше. Это плюс. А вот и минус. Специалисты утверждают, что молодежь вообще совсем не занимается этим самым. Скорее всего, потому что мы начали про это самое так говорить. Но что делать? Таковы требования. В общем, у зумеров полная рецессия в постели. Они как будто бы не знают, где знакомиться с противоположным полом, и поэтому сидят в одиночестве. Часть потребностей в близости им закрывают соцсети, переписки и искусственный интеллект. Бедняжки. И правда, где же в наше время познакомиться?
1: Хорошие новости.
0: Ну и за финалем хорошим ученые вывели формулу идеального брака. Для тех культур, где приветствуется моногамия и осуждаются измены, вот такая вот формула. В крепких семьях муж должен быть немного старше жены, а жена должна быть умнее и с хорошим образованием. Это первое. Ну и второе. Муж должен уметь игнорировать желания жены. Якобы провели исследование, и вот те парни, кто не реагировал на требования своей благоверной, жили с женами в ладу гораздо чаще. Очень сомнительно, конечно. Я бы не стала проверять. К этому часу все новости. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли. Трешка в центре Москвы. Освободиться еще не скоро.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок. Для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи-американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы. Безобразие. Вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься. Русские. Вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы. В гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русские. В гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие. Вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал. Русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель. Здесь в лифтах накурено. Русский. Странный отель. Здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано. No smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русские, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак. Только омлет и мюсли. Русские, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русские, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему. И ответил: «Лучше сразу убейте».
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная». Город Москва.
4: Музыка 70-х. Костюмы 80-х. Парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
3: Пожалуйста.
0: Припев, да? Ага. Шапка-петушок, головной убор, не пускают в модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу. Шапка-петушок бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу. Надя, твоя дальше песня.
3: Можно? Давайте, девочки, попробуем.
1: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
4: Став, я не знаю следующую песню, давай ты ее нам споешь.
0: А, ну давай.
4: Давай.
0: Я понимаю, что ты не знаешь.
3: Он тогда не жил в Лондоне просто.
1: Есть друзей, это очень плохо, есть друзей. Никогда не ешь своих друзей, ведь много есть других людей.
3: Акмаль, давай ты.
4: Россия, сборная Россия, тебя, видать, собрали для горя и печали. Чего мне достается? Это зыбкое поле.
0: Не, нормально.
3: Зыбкое поле.
0: Надя, твоя дальше песня.
3: Так, а я что здесь у нас?
1: Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
4: Милая, пол и окно.
1: Милая, милая, милая. Милая, пол и окно.
0: А, вот так прикольно.
1: Если на примете интересная работа, спрошу у вас, а как у вас? Я вот 3 недели в зоопарке пас енота. Енота пас, енота пас, енота пас. Ярушин Стас.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без электричества.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Огромное кладбище, кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано, живой уголок.
2: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним, любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит, нет-нет, это для лица.
1: Муж собирается в спадке ложиться, муж говорит мечтательно так, уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит, Сёма, я могу показать тебе не хуже, смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
8: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера я наконец-то помыл окна. Теперь рассвет наступает на 2 часа раньше.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: У меня вопрос назрел. Одно-два свидания. Человек хороший, вижу, но вот не включается. Стоит ли продолжать по типу «слюбиться, стерпиться» или надо уходить?
0: «Сатья отвечает».
2: Отличный вопрос. Да. Стоит ли продолжать? Так как слюбится, стерпится. Нет, стоит продолжать, потому что есть на это время. Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. Но с другой стороны, может откроется, потому что он растерялся, да, распереживался. Такое бывает, особенно когда женщина очень нравится, и он хочет очень сильно произвести впечатление, ну и погорячился. Да, выдал стихи Есенина за свои, а ты это видишь. Такое бывает. То потом, возможно, когда вы расслабитесь, да, то вы увидите какие-то качества в нем, и он вас, каких, ну, мог и не показать. Конечно, если он жутко отвратителен, там у него там, ну, два зуба, и оба не во рту, он с собой их принес, там, да, как-то так. Он пахнет не мачо, а чем-то вот из леса, да, вот так, вот такого, и умершее давно. Понимаете? Тогда, конечно, не надо. Но если вы понимаете, не замуж же выходить, так замуж и не надо выходить. Может, вы друзьями останетесь. Сейчас я вам попробую объяснить. Когда вы видите, что мужчина рядом с вами, это не тот, с кем хочется немедленно родить детей и выйти замуж, вы начинаете вести себя естественно, по-настоящему. Такой, да ну и чего, ну свалит и свалит. Да ну не люблю я эту музыку. А ты ее и правда не любишь. Не надо этот ресторан, я в шаурмяще отлично ем. Не надо вот этого... Вилка в правой, нож в левой. А рыбная вилка, у нее где щелочка, посередине или сбоку? Строит из себя интеллигенцию в 60-м поколении, а сама вот руками любит это все есть. Или пластмассовой. Становится сама собой, это очень круто. А потом через какое-то время выясняется, а я тоже думал, что ты такая курица прямо вот эта напыщенная. А ты нормальная девчонка, оказывается. Я тоже думал, что ты мерзкая тварь, а ты смотри... Прикольный чел в спортивных штанах. Ну чего, мужчину в спортивных штанах ничего не портит, если он на спортивном автомобиле.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Вкусный и полезный выпуск прямо сейчас. Овощевод Галина Абрамова рассказала, какую капусту лучше квасить. Многие скажут, что лучше квасить не капусту, и будут неправы. В общем, если коротко, подойдет не любой кочан, а плотный и тяжелый, круглый или чуть-чуть приплюснутый с боков. Кочерыга у него должна быть посажена неглубоко, говорит специалистка. Лучшие сорта для закваски, прошедшие испытания в Институте овощеводства, это Ликова, Натали, Мечта, Снежинка, Престиж и Континент. На самом деле, хорошее название для капусты, но почему никто не назвал капусту кочерыга. В Ирландии ученые научились делать из свеклы суперфуд. Ну, не прямо из свеклы, из ее жмыха. То есть сначала они выжали из корнеплода соки, затем перемололи. Ну, а то, что осталось вот в эту муку, добавили полезных молочных бактерий и вуаля! Получили что-то типа айрана, но на свекле. Исследователи также позволили этому напитку забродить. И, в общем, говорят, что нормально получилось. Такое слабоалкогольное питье. Главное, чтобы им никто самогонный аппарат не подарил. А то, боюсь, это никогда не закончится.
1: Хорошие новости.
0: Ну и опять в Россию. Аналитики выяснили, что рестораны в разных городах нашей страны отличаются популярными продуктами в меню. Вот в Брянске делают упор на мясо, в Иркутске – на молочную продукцию, в Барнауле предлагают блюда из птицы, а в Смоленске в меню много блюд из овощей. Квасят не капусту, а в Калининграде. Там закупается множество разных напитков. Ну а в Москве и в ресторанах хорошо идут фрукты, потому что фрукты стоят дороже всего. Ну а это уже совсем другая история. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Реклама.
5: Радио Юмор-ФМ представляет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат. У него даже кота нет.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий. Вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите отвечать, не надо. Я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша. Ну бросьте это дело. Не приставайте. Папаша. Не приставайте. Я же объяснил. Ну вы посмотрите на себя. Ну вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее, но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догони, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Мы в сказку попали, Ерёк!
11: И как же нам вернуться?
12: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
13: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
12: Царевна Несмеяна. В кино с 1 октября. 6+.
14: Я слышал, на Невском новое преступление.
15: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
16: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
17: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
18: Давно вы знакомы?
19: Давно.
20: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
0: Юмор ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: На полочке в ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три шампуня за и один шампунь воздержался.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
3: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
4: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
3: Ну, не выбрасывать же.
4: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
3: А это что за вонючая грязь?
4: Читай этикетку, вишневского мазь.
2: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
4: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
3: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
5: Не реклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
6: Меховой салон «Олег».
7: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дом.

0: ДК НИИ Мосмашрем Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
1: Ориентир — чучело енота.
2: Приходи в салон Олег.
3: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя: махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
0: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
4: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
0: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.

0: общем-то, если исходить с ума, то только от счастья, конечно же, от смеха. Ну а за самое веселое отвечаем мы тут на Юмор ФМ. Чтобы каждый день у вас было больше поводов для хохота, мы пригласили Андрея Рожкова с короткими и очень крутыми шутками, так что наслаждайтесь. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Давайте проверим. В финале этого часа рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора Энрике Карузо. А далее реальти-криминальц порадует нас смешными фрагментами из полицейских протоколов. Также в этом часть классика жанра, там Ефим Шифрин, между прочим. Но буквально через пару секунд «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева, а сегодня с вами просыпаюсь с веселым настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте! Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего. С молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком. Просто, поняла, да? Денис. Он когда, я встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно. Хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так, мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну, а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Нифига голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, ну типа, заказала, это моя еда. Ну типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1.5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно, как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. Как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Видите, 3 птички. Кое-кто на Западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет. Каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет. Эти промозгло-серые, коричневые, опостылевшие тона кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева, покрывало поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши вине и женщин. Таким образом, можно рассматривать полотно кающейся Магдалины как суровый документ той далекой эпохи, подписанной талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет. Спасибо за внимание.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Белый орел. Виа веселые ребята. Город 312 и другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
10: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
11: И бесплатно.
10: Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
13: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
14: Мы не хмуримся и продолжаем.
13: Новости, от которых хочется улыбаться.
15: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
13: Веселые песни.
16: Поднимите мне зарплату.
13: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
13: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
18: Юмор ФМ. Шутки

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос, ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: Ну, а нам всем, точнее, многим из нас супер рядом с котиками. И даже если эти котики не трутся о ваши ноги, то точно веселят вас в веселых картинках, ну, в мемчиках. Кстати, в какой стране вот этих самых котиков любят больше всего, Юль Деточкина расскажет в хороших новостях. Также в этом части посмешим вас, порадуем. Рубрикой «Шутить извольте» Михаил Полицеймак про чувство юмора Энрике Карузо расскажет. И это еще не все, еще больше юмора для вас. Реалити, криминалити прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
4: Вчера ночью я услышал подозрительные женские стоны, доносившиеся из распахнутой форточки первого этажа. Заподозрив неладное, мне удалось бесшумно заглянуть в полузашторенное окно. От неприличного зрелища я буквально свалился на голову участкового и за проявленную бдительность был награжден дубиночными ударами. Вопреки показаниям свидетелей, имею сообщить, что вчера после смены меня через проходную никто не волок, так как я вообще не поддавался контролю по техническим причинам нижних конечностей. Вчера я был задержан полицией за подозрение на внешний вид, от которого исходил незакусанный запах водочного намека. Она посмотрела на меня взглядом развратной женщины, чем я незамедлительно воспользовался, одарив ее комплиментами, в смысле ручной обработки некоторых выпуклостей. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара. Так кто и кому теперь милый, не пара?

0: Всем привет! Это Юля Деточкина и кошки. Много кошек в этом выпуске. Американская киностудия A24 решила выпустить книгу «Энциклопедия киношных кошек». В книге тысячи с лишним котов, которые снимались в фильмах в разных ролях. Всех котиков разместили по алфавиту. Там есть и рыжий кот Холли Галайтли из «Завтрака у Тиффани», и Джонси из «Чужого», и даже кот в сапогах, и, конечно же, другие киношные пушистики. Будут даже те котики, которые появлялись в кадре лишь на несколько секунд. Всего собрали почти 2000 изображений животных. Книга выйдет уже в конце октября. Так что, если вы не знали, что дарить знакомой кошатнице, вот то, что надо. Но на самом деле больше всего в мире кошек любят не в США, а у нас в России. Оказывается, наша страна занимает первое место в мире по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Хотя бы одна кошечка есть примерно у 59% семей. На втором месте по любви к кошкам Румыния, третье – Индонезия, Филиппины и Таиланд. Как пелось в одном мультике: «Кошки, очарование мое». И даже дикие кошки тоже хорошо. Вот и красавица, главная звездочка московского зоопарка Манул Тимофей радует людей. Тимоша начал свою ежегодную зажировку к зиме. За лето Тимофей исхудал до своей минимальной формы – 3 килограмма 700 граммов. Ну а теперь наедает жир, и рацион ему уже увеличили. До холодов котику нужно значительно наесть бока, чтобы увеличиться почти вдвое. Вот в прошлом году зимой красавец весил 6,5 килограммов. В манульем меню – крысы и перепелки. Зажировка обычно продолжается примерно до декабря. Хорошо быть манулом, пока люди худеют к Новому году, он толстеет, а все вокруг восхищаются. Но лично я восхищаюсь исключительно хорошими новостями. Побегу за новой порцией.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: «Шутить изволите».
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов — занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, разрешите войти?
3: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
4: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
3: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
4: да.
3: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
2: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
3: Запишите сметану два раза.
2: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста. Давайте третий раз ее внесем.
3: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
4: Что еще за мешок сахара?
3: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь нацепать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
4: Мешок сахара.
2: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
3: Что?
4: Что?
2: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который вот чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку, туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
3: Как же?
2: Скупнуться, блин! Они с этого начинают свой день, вы представляете?
3: Да они сумасшедшие, запишите!
2: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, впишите.
3: Запишите два раза душ!
4: Есть,
3: прямо между сметанами!
4: Есть! Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны.
3: Макароны? Почему?
4: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша.
3: Запишите макароны.
4: Я уже записал.
2: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
3: Что за деревянные туалеты в саду?
2: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
4: И за что они любят этот деревянный туалет?
2: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
3: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
4: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
3: Гараж?
4: Гараж.
2: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
4: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
2: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
4: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
2: А зачем они туда едут?
4: Чтобы петь там грустные песни до утра.
2: А потом они едут домой?
4: Нет, потом они ищут шапку.
3: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю! Мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
4: Да!
0: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ой, какие вы веселые и добрые, а все потому, что смеетесь вместе с нами. Юмор всегда любого человека делает добрее и здоровее. На этот счет есть очень много полезных исследований. Ну и чтобы вы смеялись еще чаще, мы сделали невероятное. Во-первых, пригласили Андрея Рожкова с короткими и очень крутыми шутками. Но, во-вторых, добавили юмора. Да-да-да, на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа монолог маэстро Задорнова. Чуть раньше самый лучший Дэн с подборкой самых веселых анекдотов. Также в этом часе классика «Угарный папа», а там детские перлы, которые вы же ему и отправляли. Ну и буквально через пару секунд мистер Тестостерон наш Джейсон Стэтхэм. Меня зовут Яся Богачева, сегодня с вами просыпаюсь с хорошим настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна, уверен. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. Liquimoli.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Настоящий мужик, как ковер тети Зины. С каждым годом все больше лысеет. Настоящего мужика голыми руками не возьмешь. Тут много чего голого может понадобиться. Настоящий мужик должен быть с деньгами. Поэтому, если ты хочешь настоящего мужика, дай ему денег. Мужики, запомните. Если ваша девушка уходит от вас по собственному желанию, по закону она должна отработать еще 2 недели. Настоящий мужик никогда не моет ноги, потому что ноги ниже мужского достоинства. Настоящие шаманы могут быть родом только из региона Шамань. Все остальные – просто игристые колдуны.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.
4: Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает, а что еще есть у папы? Маша отвечает, пиво. А что потом? А потом бадун. Алена 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует. Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное. Из школьных сочинений Гриши. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы. А у вас хомячки свежие? Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Витя смотрит на маму и громко говорит. Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
13: кэш,
14: так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: По повести Игоря Ткаченко.
16: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
17: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
16: И там две луны, жара и монстры бегают.
15: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
18: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: Ну, не знаю насчет надежды и ожидания, но переформулирую немножечко иначе. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, иди помоги. Да-да-да, на помощи другим может заработать даже чайка, представляете? О самых необычных услугах и достойном доходе Юль Деточкина расскажет в хороших новостях, не пропустите. Этот час дополним смешным, в финале монолог Задорнова. Ну а прямо сейчас еще больше юмора для вас. Самый лучший Дэн и его лучшие анекдоты.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Друзья, знаете, все, что не делается, все делается к лучшему. И иногда даже самое любимое занятие может смертельно наскучить. Два друга обедают в ресторане, один спрашивает: «Слушай, Вась, извини, если личный слишком вопрос, но от общих знакомых узнал, что у тебя проблема по этой, ну, интимной самой части. Что, неужели правда?» «Ха, скажешь, Ген, тоже проблема. С недавних пор полностью, то есть абсолютно не способен ни на что». «И что, Вась, как ты? Честно, Ген? Просто гора с плеч». Актрисы по большей части натуры увлекающиеся. Ой, поверьте-то, я это знаю. Порой даже слишком. Рассказываю. У одной очень известной актрисы берут интервью и спрашивают: «Скажите, пожалуйста, вы такая знаменитая, такая востребованная актриса. Вот скажите, какой у вас творческий график?» «Ох, милочка, ну у меня такой насыщенный график. Я с утра встаю, у меня пробы грима, потом примерка костюмов, затем у меня утренняя репетиция, далее дневной спектакль, вечерний спектакль, ночные съемки. Я постоянно занята и так востребована. Боже мой!» «Отлично. Слушайте, может быть, у вас есть еще какое-нибудь хобби в свободное от работы время?» «Да, у меня масса разнообразных хобби. Знаете, я больше всего люблю читать. Я читаю раннюю Ахматову, позднего Бродского, люблю Тургенева, Толстого, всю нашу русскую классику. Зарубежных авторов я постоянно читаю: Тороро, Драйзера, О'Нила. Обожаю читать утром, днем, вечером, ночью. Я постоянно читаю. Хорошо, хорошо. А как у вас дела обстоят с личной жизнью?» «У меня очень насыщенная личная жизнь. Вы знаете, я постоянно занимаюсь любовью. Я занимаюсь ей утром, днем, вечером, ночью. Простите, ну что вы плетете? Я плету макраме». Все-таки женская и мужская логика несовместимы. Итак, парень звонит своей, ну, очень татуированной подруге по важному вопросу. «Ларис, привет, вот у тебя там много татуировок. Я смотрю, сейчас это очень модно. Давно хотел тоже, но никак не решался. Скажи, тату вообще больно делать?» Лариса отвечает: «Ой, ну знаешь, это смотря где ты ее будешь себе делать». Парень подумал немного и говорит: «Я? Ну, наверное, в Воронеже. Что скажешь?»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Кто людям помогает, тот может неплохо на этом заработать. Сейчас все расскажу. Житель Индии Криш Мистри предлагает себя в аренду. Не как мужчину, а как партнера для праздничного традиционного танца гарба, который танцует на празднике Наваратри. Он парный. Кстати, пляшет Криш незадорого. У него 3 пакета услуг. За 850 рублей танцует 2 часа, потом селфи. А за чуть дороже танцует уже 4 часа. Ну и за 1700 готов выплясывать с вами хоть весь день. Необычно, но местные рады. Говорят, что никто не хочет танцевать в одиночестве. Так что услуги. Слуга топчик. Китаянка по имени Михань предлагает соседям вынести мусор и зарабатывает на этом копеечку. Люди просто оставляют мусорные пакеты у дверей, а Михань забирает их, относит на помойку и присылает клиентам фотоподтверждение, получая за это 3 юаня, а это 40 рублей. Причем спустя 3 дня после запуска услуги клиентов у Михань прибавилось, их уже 20 человек. И тогда дама решила расширить меню. Она еще и может забрать посылки из маркетплейсов и принести их на дом. Вот бы кто-нибудь мои посылки на дом приносил.
1: Хорошие новости.
0: Ну и не только люди помогают людям. Чайки тоже готовы за небольшую мзду. Британец Марк Хоури научил чайку по кличке Роджер гонять других чаек. Роджер защищает улицу и магазины горожан и туристов от своих собратьев. Марк платит Роджеру креветками. Ну а сам за дрессуру не получает ничего, хотя Роджер уже стал знаменитостью. Вот так вот, делай добро и угощай его креветкой. У меня все новости к этому часу, но я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Садке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Садке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
6: Реклама.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
9: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Радио «Юмор-ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал-Тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба.
11: Возрастная категория 18+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мой рабочий день довольно точно описал еще Корней Чуковский. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда приезжают мои друзья из Прибалтики, они больше всего дивятся названием магазинов, фирм. Там это уже невозможно. Там Евросоюз, там формат мышления, там нет этой фантазии. Там не могут магазин ковров назвать топой по-хорошему. А магазин назвать «Мир кресел и стульев». Ужасен мир, в котором одни кресла и стулья. И причем называется магазин «Мякиш». На выезде из Москвы маленькая будка собачья, бутик собачий такой, стоит, называется, наверху написано «Еврик». Магазин мужской одежды, мужской Руслан и Людмила. Пивная «Фонтан», не дай бог туда вечером зайти. Магазин детской обуви «Тысяча и одна туфелька». Магазин модной одежды. Почему он называется H2SO4? Это... Причем входишь в магазин, там слоган «Попробуй вкус жизни». В центре Питера магазин с огромной вывеской «Салон сантехники Папа Карло». Это чего, унитазы деревянные делают? Боулинг-клуб Кидалово. Ларек. Написано «Вино, водка, творог». Вот сочетание российское. Летнее кафе «Реальная поляна». Японская харчевня в Подмосковье есть. Называется «Три».

0: и верблюда. Вообще все, башню снесло у русского населения. Ресторан «Второе дыхание», ресторан «Стелька», ресторан в Ржеве «Ржевитянка». О, ржа стоит, наверное. Кабак в Подмосковье называется «Сто девчонок и все без печенок». Магазин, дорогой ресторан в Москве, на витрине написано в окне этого ресторана зазывалка такая: «Наш повар готовит прямо на ваших глазах». Это садист, а не повар. Только в России в зоопарке можно было написать: «Поит медведя спиртными напитками запрещено». Продуктовый универсам дословно написано: «Супер предложение. Купить 4 бутылки водки «Славянская» и получи в подарок скворечник». Это как это? Как это связано? Недалеко от Кирова есть придорожная забегаловка. Называется «Бар-кафешка ДТПшка». В Москве был ресторан «Япошка». Японцы попросили, чтобы им перевели, что такое «Япошка». Им перевели, они судебное дело назначили. И теперь «Япоша» называется этот ресторан. «Конфеты» называются. Почему? Кот Базилио. На фантиках кот с табличкой «Помогите слепому». Блюдо рагу из поросячьих ушек с хреном называется в ресторане «Невезучий фунтик». Это есть невозможно. Фунтик, ушки обрезали. Крем от морщин антишарпей. А детские игрушки, ценники, смотрели в детском мире? Не дай бог на ночь посмотрел. Очень заводная мышка. Крыса самозаводящаяся. Что не крыша, что не урод, то урод какой-то. Монстр, покемон пикающий. Телепузик ходячий, в скобках хромает. Да, игрушка-скелет-конфета, это вообще. Дерни за головушку, и он откроет тебе леденец. То есть, это для кунсткамеры. Представляете, ребенок за головочку, оттуда леденец выскочит. Игрушка Винни-Пух, слегка ободранный по краям, так слегка. Кукла Барби с ногой-трансформером. Буратино, в скобках, нос мягкий, вот так вот. Я не знаю, что это значит. Другой Буратино ценник. Буратино безопасный. Мамонт голубой. Поняли, что мамонты вымерли? Вот так вот. Золушка в скобках. Мальчик.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: KGM представляет.
8: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
9: Ура! Новая машина!
10: А чем он так хорош?
8: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
10: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
8: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
7: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Камызякская мэрия накануне дня города.
4: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
3: Волочкова может.
4: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
5: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
4: Так, короче.
6: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
4: Чего?
6: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
4: Где так говорится? Ты что гонишь?
6: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
4: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга, Уголовный кодекс Российской Федерации.
6: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
4: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
5: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
4: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
5: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
4: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
5: Ну не вы же.
4: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
6: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
4: так
6: нельзя скушать.
4: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай. И завали себе хлебало.
6: Все, понял, висит груша потехи час.
4: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта. И четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
5: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
4: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
5: Кому нам?
4: Смотрите, вот есть мы. Есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас. Мы же этого не хотим.
5: Не хотим.
4: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Но можно не вспоминать молодость, а продлять ее. Между прочим, способы есть. Какие, спросите вы? Ну, одним из них точно поделюсь. Вы же знаете, что смех продлевает жизнь. Поэтому мы здесь, на Юмор-ФМ, сделали все возможное, чтобы вы чувствовали себя молодыми как можно дольше. Добавили смешного в эфир. Ну, во-первых, пригласили Андрея Рожкова с короткими, очень крутыми шутками. А во-вторых, да-да-да, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа маэстро Жванецкий, чуть раньше Сатья с юмором будет отвечать на очень хороший вопрос. Также порадуют анекдоты Игоря Маменко. Ну и буквально через пару секунд шутки, песни, плюс. Меня зовут Яся Богачева. Вместе с вами просыпаюсь этим веселым утром. Ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
3: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Неплохо, неплохо.
0: Ну, это твоя песня.
1: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
0: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
1: Да.
0: Господи, какое длинное аббревиатура.
1: А поется быстро. ЦИОМ.
0: Да.
1: ЦИОМ. ЦИОМ. Прикольно же, отпущай. ЦИОМ.
0: Хотите новые квартиры в ЦИОМ?
1: Да-да-да.
3: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой. В коктейль красотки, па-да-пам, добавим водки.

0: коктейль. Столько лет на рынке флирта коктейль. Только не жалейте спирта коктейль.
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да,
1: знаешь?
0: Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс. Надя, твоя песня.
1: Да.

0: Верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Но физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант, чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги грудь, мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги грудь, мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао! Чао!

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.
0: Юмор ФМ.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.
2: Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Я старый анекдот, когда мама говорит: деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она про тебя встретит, она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем, пирожки с капустой, 10 рублей с мясом 50.
1: Круизный лайнер белоснежный плывет. И для развлечения гостей фокусник показывает различные фокусы. Каждый вечер буквально. И какой-то человек повесил клетку с попугаем, с говорящим. А попугай откуда-то знает все фокусы, которые он показывает. И постоянно его стучит там, постоянно на него, ну, мешает ему. Тот показал фокус, попугай говорит: шарик в цилиндре. У него ненавистным взглядом на него смотрит. Опять какой-то фокус прошел. Веревка в кармане. Тут возненавидел попугай. И вдруг кораблекрушение, тонет лайнер. И вот этот бедный фокусник уцепился за край доски, плывет. Смотрит, на другом конце доски попугай сидит. Смотрит, попугай на него смотрит долго. Так говорит: ладно, сдаюсь, где корабль?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке. Байсад.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Воспоминания – это билет в один конец.
4: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
5: Пацаны, химера!
4: А у тебя за спиной все человечество.
3: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
6: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт, потому что у матросов нет вопросов.

0: Любите, девушки, простых романтиков и тех, кто участвует в очень необычных соревнованиях? Очень скоро Юль Деточкина в «Хороших новостях» расскажет, кому же путеводная звезда помогает. А о каких соревнованиях? Гребля в реке с крокодилами. Представляете? Все подробности не пропустите. Это сейчас дополним смешным финале монолог маэстро Жванецкого. И это еще не все. Еще больше юмора для вас. Вот прямо сейчас Сатья наполнит ваши головы мудростью. С юмором ответит на вопрос.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
2: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
1: Сатья отвечает.
3: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
1: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
4: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
1: Сатья отвечает.
3: Как мило, как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанса. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, или я не знаю, когда я мою посуду, мужчина мне, что делает, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива, когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы – это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Люди и зверики в этом выпуске. Начнем со Штатов, где живет самый приветливый мальчик на свете. В один из домов проник воришка. Он отдохнул, потом закусил тем, что нашел в холодильнике. Хозяин в это время видел происходящее через камеры видеонаблюдения. За то время, пока вор тусовался в доме, пес хозяев, золотистый ретривер по имени Нэш, несколько раз подходил к нему с игрушкой в зубах, предлагая поиграть.
1: «Мы думали, он будет лаять на людей, а он сделал ровно наоборот», — рассказал хозяин.
0: Кстати, когда пришли полицейские, добрый песик предложил игрушку и им. Ну, может, охранник он так себе, но зато какой гостеприимный малыш. Международный олимпийский комитет одобрил решение австралийцев проводить соревнования по гребле в реке с крокодилами. В 2032 году Олимпийские игры планируют провести в Австралии. Природа там очень, в кавычках, дружелюбна к человеку. Но местные настолько привыкли, что не видят ничего страшного в том, что речка кишит хищниками, и там живут примерно 500 особей крокодилов. МОК провел проверку, и в итоге водоем прошел ее с блестящим результатом. Да что гребля, надо там соревнования по плаванию проводить. Это будут и новые результаты, и незабываемое зрелище.
2: Хорошие новости.
0: В Боливии обнаружили новый вид кошек. Назвали Эль-Тилькайо. Название, конечно, такое. А в любом случае, такого не было 100 лет, чтобы кошачья классификация пополнилась еще одним новым видом. В общем, сначала думали, что это домашняя кошка. Уж больно миленькая мордочка. Затем решили, что это маленький ягуар, анцилла. Но нет, это Эль-Тилькайо. И этот вид отделился от других кошаков почти 1,5 миллиона лет назад. В общем, что долго рассказывать, когда можно посмотреть? Прямо сейчас заходите в сообщество Юмор ФМ ВКонтакте. Куча фоток милейшего пятнистика уже там. А у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
2: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
4: Реклама.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
6: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
7: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор».
9: Украинец 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

потом на пшеничное, гречишное, ржаное. Да, как-то иначе она представляла себе прогулки по злачным местам.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фрак народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по-больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтоб без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать? Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком.

0: Потом заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтобы пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «Я разорен!» или «Мне в Париж по делу!» Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ.
7: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
8: ВТБ накопительный.

0: ВТБ счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Мы в сказку попали, Ерёк!
6: И как же нам вернуться?
7: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
8: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
7: Царевна Несмеяна. В кино с 1 октября. 6+.
9: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании. Но в этот раз не выдержала и уснула.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
3: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
4: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
3: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники,
5: даже атлеты серебряного возраста.
3: Каждый может взяться за дротик.
4: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
3: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
4: Задротики. Вместе мы сила.
6: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
7: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
8: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд «Пупсиков» быстрого реагирования.
9: Новинка. Услуга «Пупсик плюс Мопсик».
8: Патрулирование объектов со служебными собаками.
9: Вам нужен телохранитель?
7: Только на этой неделе. Два «Пупсика» по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
8: Кстати, мы ищем новое название.
9: Подробности на сайте помогу.агу.
0: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
10: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь»?
0: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
10: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
0: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
10: Может, душой?
0: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
10: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.

0: Но мы тут на Юмор ФМ тоже начинаем жить по-другому. Ну, для этого добавили смеха в каждый час. Во-первых, пригласили Андрея Рожкова с короткими, очень крутыми шутками, чтобы ваша жизнь стала еще веселее. Ну, а во-вторых, на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Смотрите, в финале этого часа Ильф, Петров и Брунов. Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Естественно, самые смешные моменты. Чуть раньше гол «Ой, штанга», там комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым. Еще будет классика жанра, ну а там Семен Альтов порадует нас своим монологом. И буквально через пару секунд биг стендап для вас. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
2: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
3: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
2: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано. В самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили, она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа, уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. В какой-то момент, когда уже прошло 40 минут, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***на. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа, так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно. Мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом мерим друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже, надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
4: Да.
2: Серьезно. Она... Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная шутка.
1: Это большой стендап. Big Stand Up на Юмор FM.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает мастерская по ремонту айфонов «Яблочный Спас».

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
1: 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Посадской улице. Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которая ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить, и бросила через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковала жест, мысли проваливай, пока не переехал, и метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, когда этот псих проедет. Кубыкин кивнул и дал газ. Рыбец решила, что кивком он дал понять, еду медленно, проскочишь, и рванула на перерез. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин, предчувствуя, что добром это все не кончится, решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась бежать проходными дворами с криками «Убивают! Спасите!». 19.00 на углу Посадской и Бебель они вылетели навстречу друг другу. Кубыкин едва успел затормозить, Рыбец едва успела перекреститься. Кубыкин дал задний ход, Рыбец сделала то же самое. Так они маневрировали часа 4. Стало смеркаться. И тут до Кубыкина дошло. Тетку в детстве, очевидно, хорошо переехали, а он, скорее всего, похож на водителя, который ее тогда не додавил. Чтобы она перестала бояться, Кубыкин натянул на лицо черные колготочки. Глядевшись, Рыбец опознала в Кубыкине особо опасного преступника. Она решила его обезвредить и с криком «Ура!» метнула в машину бидон молока. Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный стол, который, падая, придавил некого Сидорчука, которого действительно 5 лет разыскивала милиция. Вот так, благодаря решительным действиям наших граждан, был задержан особо опасный преступник.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
3: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
2: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2020. 26 года. ООО ВВ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Опытные пожарные так и говорят: сложнее всего погасить ипотеку.

0: Продолжу мысль «Максим, больше не забыть». Вот наша классика, ее же действительно не забыть. Например, служебный роман, и не только его. И между тем, психологи не рекомендуют смотреть его. А какие еще фильмы и мультфильмы они не рекомендуют? И почему, расскажет Юль Деточкина в «Хороших новостях». Это сейчас дополним рубрикой «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. И это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прямо сейчас комментаторские ляпы «Гол ой штанга».
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
3: Гол! Штанга!
4: Очевидно, Заболотный хотел пробить по мячу сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок. И вот мы видим, как на стадионе зажгли электрическое освещение. Я так понимаю, это чтобы футболисты лучше видели цель. И какая нам разница, куда и как попадет мяч? В девятку, восьмерку, шестерку. Главное, это поиметь драгоценное очко. Вот, Бакаев бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им. Джеймс Абиора прекрасно играет головой. Но в этот раз надо было не играть головой, а ею думать. Опасный момент. Пас Бомбарду. Бомбарду уходит в угол. А там лужа. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах. И даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и этот выпуск посвятим россиянам. Языковеды из РАН заявили, что соотечественники стали говорить быстрее. Люди все чаще сокращают звучание гласных, и поэтому речь слышится как «бр-бр-тр-бр». И главное, с каждым новым поколением этот самый «бр-бр-тр-бр» все ярче. Доходит до того, что бабушки не могут понять речь собственных внуков, или вообще не разобрать, или такое чувство, что тараторят. Такое происходит не только в русском, но и в других славянских языках, говорят лингвисты. Действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных – усложняется. Это что же, придется рано или поздно новый алфавит учить? Риэлторы заявили, что удаленщики – самые нежеланные клиенты на рынке аренды квартир. Не редкость, когда хозяева, узнав, что проживать собирается удаленщик, идут в отказ. Причина вовсе не в деньгах. Дело в том, что человек работает из дома и практически не покидает квартиру, а она от этого быстрее изнашивается. Диваны продавливаются и все такое. А если человек еще и курит, то все, пиши пропало, делай ремонт. Уж лучше люди с детьми и животными. В общем, многие хозяева начали брать деньги за использование квартиры в качестве офиса. И аренда подорожала. Жмут удаленщиков по всем фронтам, негодяи.
1: Хорошие новости.
0: Психологи посоветовали россиянам не смотреть мультик «Маша и медведь», потому что он снижает рождаемость. Вот это сюрприз. «Титаник», «Служебный роман», а также сериал «Саша и Таня» тоже снижают. Забавно, что «Служебный роман» обычно по всем телевизорам идет 8 марта. Короче, все эти фильмы содержат множество сцен, которые подрывают ценность брака и семьи, а дети изображаются как преграда на пути к свободе. Жаль, не сказали, что смотреть. В любом случае, лучше слушать. Хорошие новости. Через час в эфире очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
5: Реклама.
6: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
7: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
8: Хватай вафлю, иди куролесить. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
9: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
8: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно...

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. «Поедем на извозчике», — говорится мужу. «Поедем в таксо», — знакомым мужского пола. «У вас вся спина белая», — шутка. «Подумаешь». «Ого!» — ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива.

0: Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Мы в сказку попали, Ерёк!
9: Как же нам вернуться?
10: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
11: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
10: Царевна Несмеяна. В кино с 1 октября. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Так, Катя, мы отсюда не уйдем. Мы будем ждать, пока его не увидим. Понятно? А когда он придет, я ему вот так вот на губы наступлю, чтобы он никуда не убежал. Возьму стол и как дам пощечину ему, чтобы больше никому ничего не смог продать.
3: Да что ты говоришь? Успокойся, Миша. Я тебе с самого начала говорила, что вот этот дом за один день — это полная чепух-срань. Уже сразу было понятно. Еще когда человек с одним шестигранником пришел этот дом строить, сразу было все понятно. Или что ты думал? За 600 тысяч и за один день что-то нормальное нам построят? Мы что, в Майнкрафте живем?
2: Да, Кать, ну ты бы слышала, как он убедительно все рассказывал. Просто нам, наверное, с фирмой не повезло, и все.
3: Да при чем тут фирма, Миша, когда, в принципе, сам факт, что тебе двухэтажный дом на «Газели» привозят, это ненормально. Я тебе сразу говорила, давай подкопим немножечко и нормальный дом себе построим. Нет же, тебе же горит. Надо же быстрее, чтобы гнездышко свое было. Пожалуйста, Миша, у нас гнездышко вместо дома.
4: Здравствуйте. Как дела? Мне кажется, вы чем-то недовольны, да? Что случилось, ребята?
2: Так а тебе не кажется?
4: Нет?
2: Нет.
4: А что?
2: Давай, забирай свой вонючий конструктор, а нам деньги возвращай.
4: О чем вы говорите? Я что-то понять не могу. Что? Что не так?
2: Не может понять.
3: Не может понять. Ну, давай объясним, да.
2: Давай, загибай пальцы.
4: Ну?
2: Только сразу в обратную сторону, чтобы ты такую же боль испытывал от этого дома, как и мы. Хорошо? Значит, смотри. Во-первых, у вас не заделаны щели в доме.
3: Угу.
2: Очень сильно не заделаны, потому что мне обветрило губы, когда я просто зашел на секунду в угол дома. Мне казалось, что я еду на моторной лодке все время куда-то. Затем, смотри, вот вы когда проектировали дом, вы могли хотя бы на секунду задуматься, что вдруг может пойти дождь.
3: Угу.
2: Просто вчера пошел, и натяжной потолок мне вот так вот нос согнул. Мне казалось, что великан в белых плавочках мне на лицо сел. Это неприятно.
3: Да, это все неприятно. Мы, конечно, хотели жить подальше от городской суеты, какого-то единения с природой, но не до такой же степени, чтобы у нас в спальне можно было камыш косить.
5: Ну да.
3: А он, знаете, как-то очень легко пробивается сквозь ваши полы. Из чего вы их сделали? Из облачка вообще?
4: Молодые люди, давайте просто успокоимся, хорошо? Давайте просто успокоимся, выдохнем, да? И больше не будем нервничать, хорошо?
3: Давайте
2: хорошо, давайте успокоимся.
4: И тогда уже в спокойной обстановке, да, мы вместе с вами примем тот факт, что деньги мы вам вернуть не сможем. Но у нас, у меня есть решение, да? Мы вам все исправим. Мы сейчас, да, вместе с вами заполним заявочку и туда впишем наши жалобы, да? Ну, в смысле, ваши жалобы.
3: Давай!
4: Да? Пишем туда.
3: Начинай просто печатать! Ты сейчас первый в мире будешь, кто Excel до конца пройдет.
4: Давайте еще раз. А что вы конкретно от меня хотите?
2: Конкретно от тебя. А мы хотим, чтобы наш дом выглядел ровно так, как ты нам его описывал.
4: Так.
2: Например, ты говорил, что у нас дома будет камин. А камин — это же что? Это такая печь большая.
4: Угу.
2: А не надпись на входе.
4: Так.
2: Типа камин, типа заходите.
3: Да.
4: Да.
3: Разные вещи.
4: Да, да, да. Но в итоге что?
2: В итоге надпись.
4: Надпись. А
2: да.
4: Но это недопонимание.
2: Короче, идем просто дальше. Ты обещал, что у нас будет хороший большой балкон.
4: Да.
2: Чтобы мы вечером могли с друзьями посидеть.
4: Конечно.
2: А у нас вот эта штука, как на мачте корабля, на которой человек стоит вдаль, смотрит и говорит: «Земля!»
4: Ну, это что же балкон?
2: Ну, он очень маленький.
3: Да какой это балкон? Вы что?
2: Хорошо. Дальше. Я вчера решил повесить картину.
4: Угу.
2: Забил вот такусенький гвоздик. Вышел из дома, обошел его и снаружи загнул.
4: Угу.
2: Потому что стены тоньше, чем вот такусенький гвоздик.
4: Да. Это нанотехнологии. Если бы вы
3: да
4: читали,
3: вы понимаете, что вы людей обманываете. Мы на вас в суд подаем.
4: Девушка, не,
2: да?
3: Вы
4: подождите, ребята, я вас прошу, мои хорошие. Не надо, какой суд? Ну, правда. Смотрите, значит, что можно сделать? Можно ваш старый дом обменять на новый с небольшой доплатой. Как вам? И вот здесь можно ознакомиться с вариантиками.
2: Давай сюда.
4: Давайте, вот вам, пожалуйста.
3: Угу. Ну, тут все понятно, в принципе. Ну все, Миша, мы, наверное, в суде с ними встретимся.
2: А что?
3: А что? А они там? Просто охамели уже в край. Просто картинки с интернета, фотографии скачали просто. И вот так вот нам показывают. Там на одной фотографии, значит, за домом надпись «Голливуд». На другой Папа Римский с балкона машет. Третий вообще Биг Бен.
2: Увидимся в суде.
3: Подождите,
4: в суде. Ребята, до свидания. Вы не поняли. Ребята, стойте. Ну стойте, ну ребята, ну что вы?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ну а мы будем в каждом доме, не только в январе, а круглый год создавать атмосферу радости, веселья и уж точно классного настроения. Поможет нам в этом Андрей Рожков, несравненный, очень смешной. Теперь он часть нашей большой, дружной, веселой команды. А еще на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Да-да-да, смотрите, в финале этого часа Задорнов навсегда, Читранш проект «Лига городов». Также посмеемся над детскими перлами, которые вы отправляете Гару Дмитриеву, а он бережно все это собирает в рубрику «Угарный папа». Ну и буквально через пару секунд в эфире рубрика, которая заменит вам все тренинги личностного роста. Сам Джейсон Стэтхэм, между прочим. Я такого не говорил. Меня зовут Яся Бугачева. Сегодня с вами заряжаюсь классным настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Без подошвы тапочки – это просто тряпочки. Почему нельзя есть попки от хинкали, если я за них заплатил? Помню, однажды в детстве меня попросили дотерпеть до дома. Но ведь я не терпила. Если твоя бабушка надеется на тебя, то ты Надежда Бабкина. В казахских шахматах первым делом надо съесть коня. Запомни, за черной полосой всегда идет белая. Если сегодня тебя укусила злая собака, завтра обязательно укусит добрая.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот, например, спросит вас жена: что бы ты без меня делал? Знаете, что самое сложное в этой ситуации? Мечтательно не улыбнуться.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Утро. 6-летняя Лиза красит ногти. Папа ей говорит: «Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять». На что получает ответ: «Не, не могу гулять. Жертвы требуют красоты». Учительница ставит двойку Юре и говорит: «Опять ничего не выучил? Что-нибудь скажешь в свое оправдание?» Юра отвечает: «А у вас такие красивые усики». Из школьных сочинений Артема. Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки. Рахметов был сильной личностью. Он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
0: Угарный папа.
1: Во время ссоры своих родителей 3-летний Лёшенька упрашивает бабушку: «Бабуль, подкрути телевизор потише. Я хочу послушать, как моя мама воспитывает папу». Леночке 5 лет. Делится своими чувствами с подружкой. «Сначала я хотела жениться на Сереже, а потом решила нагадать по ромашке на Леву. И получилось, что лучше всего жениться на Антоне, а ухаживать за Вовочкой». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
3: В ленте.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная программа.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Для тебя, для меня, для каждого, кто в детстве играл в магазин, расплачиваясь листиками, вернули такую возможность. Представляете, где можно купить кофе, как в детстве? Юлия Деточкина расскажет в хороших новостях очень-очень скоро, не пропустите. Ну и, конечно же, дополним этот час юмором. В финале «Задорнов навсегда» легендарный монолог Михаила Задорнова. И это еще не все. Еще больше юмора для вас прямо сейчас, проект «Лига городов».
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов. Это Лига городов.
2: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
2: На Юмор ФМ.
4: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
5: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
6: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба – 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
7: Сова, летает сова.
6: Господин Кашников.
7: Да-да.
6: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
7: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
8: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
9: Что себе позволяете?
7: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5 раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
10: да а? Хватит.
7: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой спишь. Тихо, тихо, ну слышишь, ты...
6: Господин Кашников.
7: Да-да.
6: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
7: Я думаю, карбюратор.
10: Да заткнись ты уже, а!
6: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
8: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Йолу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине Второй не снилось, понял меня?
10: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
7: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
6: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
8: Да нет.
6: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
11: карбюратор.
6: Итальянцы
11: карбюраторе.
6: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
3: Лига городов, это Лига городов.
4: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
2: На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И... не только.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Все для людей в этом выпуске хороших новостей. В Петербурге появились необычные книгоматы. Это вендинговые автоматы, которые торгуют печатной продукцией. Фишка в том, что никто не знает, какую именно книгу он купит. Платишь 400 рублей и получаешь книгу как сюрприз. То есть пока не купишь, не узнаешь, что там под оберткой. Некоторые горожане воспринимают это как знак судьбы. Другие радуются, что есть шансы расширить кругозор, почитать то, что никогда бы не купили по доброй воле. Нужен еще автомат, куда потом можно сдать прочитанное. И пусть это еще кто-нибудь разочек купит. В Тюмени воплотили в жизнь детскую игру. Одна из кофеен предлагает купить кофе не за деньги, а за листики деревьев. В детстве собирали листья и думали, когда-нибудь они точно будут деньгами. И этот день настал, написали представители кофейни в своих соцсетях. Правда, листья, как валюта, работают не каждый день. Акция действует только по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов. Маленький листик оценивают в 5 рублей, большой в 10. За опавшую наличку можно купить американо, капучино, латте или какао. Мечты сбываются.
1: Хорошие новости.
0: Ну а москвичи могут порадовать обезьян новым луком. Московский зоопарк открыл прием вещей для приматов. Принимают пледы из натуральных тканей, хлопковые простыни, полотенца, футболки и свитшоты больших размеров. Главное, чтобы вещи были новые, и на них не было крючков, замков, пуговиц и прочих царапающих элементов. Оказывается, обезьянки любят играть с тканями. Стирают их, развешивают сушиться или просто в них кутаются. Как все-таки у нас с ними много общего. Хорошие новости еще будут. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
6: Реклама.

0: ваши документы, пожалуйста.
1: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
2: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
3: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 2-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит. Не поверите, там такая красота. В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Bono. Известный гринписовец. Они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит, каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек. Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала. Прекрати немедленно, убийца. Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставит клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал «сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера,

0: наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо.
1: Я не могу.
0: Вот, гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но... ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
1: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ.
10: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской группа, деревня Калядина.
11: На старт! Внимание! Нет. Внимание! Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
5: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай. Я готов.
6: Я вас в рай не пущу.
5: А ты, собственно, кто?
6: Апостол Петр.
5: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
6: Какому человеку?
5: Я сейчас позвоню самому.
6: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
5: Вчера.
6: Что вы там делали?
5: Ленточку перерезал.
6: Зачем?
5: Церковь открывали на пожертвование этих, как их. Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
6: Ну, люди?
5: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
6: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
5: Это не взятка.
6: А что это?
5: Это суточная.
6: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
5: Я тоже.
6: Что вы тоже?
5: Спасал.
6: Кого?
5: Своих детей.
6: От чего?
5: От Геленджика.
6: Я вас все равно в рай не пущу.
5: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
6: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
5: А из осуществимых?
6: Слушайте, что вы от меня хотите?
5: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
6: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
5: Намек понял, сейчас позвоним.
6: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
5: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
6: Я тебе верю.
5: Апостол верит, и люди поверят.
4: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
7: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо, спасибо.
6: Там слезу пустят.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Ну а у нас к столу не сердце, отнюдь, а чувство юмора, да-да-да, шутки, смешные рубрики, в общем, все для того, чтобы вы хохотали от души в любой понятной и непонятной ситуации. И даже Андрей Рожков, несравненный и очень смешной, тоже присоединился к нашей дружной, веселой команде. А еще здесь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Конечно, еще раз, чтобы вы смеялись чаще. В финале этого часа маэстро Жванецкий порадует легендарным монологом. Чуть раньше рубрика, где ваши жизненные драмы превращаются в понятные решения, кстати, с юмором. Также посмеемся над анекдотами Игоря Маменко. Ну и буквально через пару секунд шутки, песни Ильи Чеботина и Стас Ярушин сделают хиты короче и смешнее. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: засыпать.
1: На Юмор ФМ. Как много девушек хороших, мешает мне любить жена.
2: Действительно, жены такие душные.

0: тебя, и все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: На Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто.
4: И вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
4: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
1: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Вполне жизненная история только что прозвучала в исполнении Андрея Рожкова. Началась наша суперигра, любимая улыбчивая «Автомобиль за улыбку» называется. А это значит, что очень скоро улыбайзер выберет того самого счастливчика, которому мы позвоним и попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте вручим 3000 рублей и пропустим суперфинал. Но в суперфинале презентуем возможность выиграть новенький автомобиль. Хотите машину? Тогда заходите на сайт веселаярадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль». Загружайте свою самую позитивную фотографию и слушайте Юмор-ФМ. Ловите те самые удачные шутки в исполнении Андрея Рожкова. Ну и, собственно, приступим к самому игровому эпизоду. Я выбираю участника. Ну, не я, конечно, а улыбайзер. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Сергей, город Беловодск. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Этому человеку мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор-ФМ, готов ли повторять заветную обогащающую шутку. Набран номер телефона Сергея, звоним в Беловодск. Гудки, как только прозвучат, сразу переверну песочные часы. И будет 30 секунд у Сергея, чтобы дотянуться до телефона и ответить на наш звонок. А между тем гудков пока и нет, и нет. А это значит, что оператор что-то там хитрит, наверное. Ну или Сергей находится вне зоны действия. Нет, вот они, гудки. Ага, Сергей, хочется его услышать. Хочется услышать его бодрый, веселый голос. Сергей из города Беловодск. Здравствуйте, это Юмор-ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна. Алло. Сергей, я так много слов вам сказала. Вы здесь, вы с нами?
3: Да, да, да.
2: Ура, ура, я слышу ваш голос. Сергей, ну давайте без лишних пауз сразу самый главный и основной вопрос. Какая шутка Андрея Рожкова буквально несколько секунд назад звучала в прямом эфире Юмор-ФМ?
3: Простите, я в рейсе, блин, не слушал как раз. Простите.
2: Ах, Сергей, ну смотрите, в рейсе слушать Юмор-ФМ, мне кажется, самое веселое дело. И не только можете посмеяться от души, но еще и выиграть новенькую машину. Ну не грузовую, конечно, а легковую, но тем не менее. Сергей, вам желаю удачи, хорошего дня. Пусть у вас всегда Юмор-ФМ будет включен и радует вас, и скрашивает вашу дорогу, делает ее намного ярче и веселее. Ну, а всем остальным хочу сказать, слушайте, во-первых, улыбайтесь, фотографируйтесь, заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию. Ну, а дальше запоминайте шутки Андрея Рожкова, и, конечно же, не забудьте их повторить, как только мы позвоним и попросим это сделать. 3000 рублей могут оказаться вашими в любой рандомный момент, а еще и пропуск в суперфинал. Ну а в суперфинале, возможно, новенький автомобиль. Мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши прекрасные лица сверкали на сайте веселорадио.ру и радовали всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: ему. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить.
2: Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Он говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты.
3: Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5:09, понимаешь, что начальство даст втык ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: Господи, помоги мне куда-нибудь всунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить, пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдык, что называется. Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: все, не надо, уже нашел.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
0: так.
1: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Юмор ФМ. Шутки и песни Рожков шутит на Юмор ФМ.
13: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: Да, кони в яблоках, а лучшие сотрудники в грамотах. Представляете, грамоты вместо премий. Это вообще как? Это почему? Это за что? Вот обо всем этом подробнее расскажет Юль Дедочкина в хороших новостях. А вы не пропустите эту суперважную и очень смешную информацию. Также добавим юмора к этой информации. Для вас в финале часа маэстро Жванецкий и его легендарный монолог. Но это еще не все. Еще больше юмора для вас. Прям будем разбираться в семейных отношениях. Но сделаем это с юмором. Сати ответит.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Юмор ФМ представляет. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Не так давно я увлеклась спортом и здоровым питанием. Мой муж и 14-летний сын не хотят ко мне присоединяться. Как их привлечь к спорту и здоровому образу жизни?
2: Сатья отвечает.
4: Немедленно хочется задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы привлеклись к спорту и здоровому образу жизни?
3: Ну, вдохновилась, чтобы влезть в любимое платье или...
4: Моя ты хорошая, я тебя услышал. Насчет вдохновения расскажу историю. Однажды в пылу проповеднического рвения, чтобы донести до людей истину, я взял важные в моей жизни книги, которые я уже планировал прочитать, и пошел по городу, неся людям весть благую. Не все оценили благую весть. Но книги так или иначе как-то расходились. Я был очень доволен своим проповедническим опытом. И вот однажды я увидел человека. Хороший автомобиль, там сидит человек. Такой высокий, красивый, сильный мужчина. В очень большом, красивом, черном автомобиле. Я подхожу и говорю, я вижу, вы человек интеллигентный. Интересуетесь философией и смыслами жизни. Очень рекомендую прикупить книгу по здоровому образу жизни. Он так смотрит на меня, смотрит. И задает мне один вопрос. Он говорит, дружище, скажи честно, ты действительно хочешь, чтобы я был таким, как ты? И в этот момент я понял, что я сам не хочу быть таким, как я. Я поблагодарил Господа за вдохновение и пошел во своясь. Теперь вопрос. Что ты такое делаешь, что из твоих мужчин... сделать их счастливыми. Вы помните, мотивация, чтобы залезть в штаны. Это, естественно, нужно любому мужчине. Потому что на кого не посмотришь, не может залезть в штаны, да, брат? Пока фитнеса не будет, старый же. Это нету проблемы? Нету. Там у мужчин с другой стороны не влазит. Понимаешь? Ты ничем их не вдохновишь. А знаешь, почему ты хочешь их вдохновить? Потому что ты уже напрягаешься от этой всей фигни. Уже устала. А в штаны все не влазит. А я все худею. А эти твари ничем не занимаются. И так хорошо выглядят. Особенно вот этот муж, который мне не родной почти. Надо, чтобы тоже он не ел ничего вкусного. Тоже потел. И тоже в итоге не влез в штаны. Чтоб мы весной что, оба грустили. Отставь мужиков в покое. Найди себе подружку и иди. Оставь в покое, мне так жалко их.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Психологические моменты». Бизнес-эксперт Екатерина Краснохина предложила заменить денежные премии на работе грамотами и новыми задачами. Нормально, да? Стараешься, думаешь, может, денег дадут, а тебе еще больше работы навалят. Кайф. Дело в том, что в какой-то момент денежные поощрения перестают мотивировать сотрудников, уверенный эксперт. Им хочется все больше и больше денег. Ну, понятно теперь, откуда же эта идея давать грамотку вместо денег. Эксперты насоветовали. Психологи предупреждают, беспорядок в квартире может вызвать депрессию. Если вы дома чувствуете себя усталым, то, скорее всего, в этом виноваты хлам и немытая посуда. Они создают когнитивную перегрузку. Серые клеточки мозга быстро устают, потому что тратят много энергии на фильтрацию визуального шума. Поэтому, чтобы взбодриться, специалисты советуют просто убраться. Прямо как у маленького принца. Проснулся, приведи в порядок свою планету.
1: Хорошие новости.
0: Ну а в соцсетях люди спорят, как интерпретировать фразу «перенести на час вперед». Выяснилось, что все по-разному понимают ее значение. Для одних перенести встречу с 18.00 на час вперед означает поставить ее на 19.00, а для других – на 17 часов. Споры настолько горячие, что эта дискуссия получила название «интеллектуальный ДТП». А вы как думаете? Заходите голосовать в соцсетях Юмор.ФМ. Опрос уже работает. Очень интересно знать ваше мнение. У меня к этому часу все новости. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Садке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Садке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой. Вот это красота. Запомни, вместе вкусней.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая голова.

0: зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Премиум и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Пароль
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ».
16: В Снежинске 15 часов.
17: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон. Умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
18: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
19: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.
15: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
20: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
21: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. все это мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
0: Вода.
1: То нет, то да.
0: Свет. То есть, то нет. Тепло.
22: Ну, если повезло.
0: А территория.
23: Это та еще история.
21: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
0: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
24: Хочешь выжить в «Мандуле»?
25: В телефон скажи «Алле».
0: Горячая линия 8 800 808 плюс 1500.
26: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
27: Здравствуй, Никитка.
28: Здоровье, Видали. Че надо опять?
27: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
28: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Тамбове. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. И что захотел-то?
27: Спасибо, Никитка.
28: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровый, алиментик. Как вас только земля носит.
27: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
28: Ну чего тебе опять, а? Фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
26: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
20: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
29: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
20: Подарите ей путевку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России элитный дом отдыха для крупного рогатого скота.
29: Оздоровительные и массажные программы, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, насыщенная развлекательная программа. Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
20: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
29: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
20: Порадуй тёлочку, купи путевочку.
16: На Юмор-ФМ.
30: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Наступил 1 сентября этого года, день, когда мы стали шутить еще больше, а еще к нам присоединился Андрей Рожков. Тот самый Андрей Рожков, который шутит короткими искрометными шутками и делает это только для вас. Ну, а я тоже для вас кое-что сделаю. Озвучу юмор на этот час. Вот, например, в финале «Шутить изволите» рубрика, где Михаил Полицемака озвучит для нас смешную историю жизни знаменитых людей. Ранее услышим протоколы нелепых преступлений в проекте «Реалити-криминалити», а в середине часа классика жанра. Через несколько секунд вашему вниманию большой стендап. И с этого часа в роли охраны вашего настроения буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Мое почтение. Здравствуйте. И, кстати, теперь у нас еще больше юмора.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ.
3: Здрасте, здрасте.
2: Погнали.
3: Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом, детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: «звучит жалко, я знаю». Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция «удалить сообщение у собеседника». Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: «вот это конец». Для чего вообще существует функция «удалить сообщение только у себя»? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
1: Это большой стендап. На Юмор.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: FM. Классика жанра. Юрий Никулин.
1: Для меня анекдот всегда это что-то притягательное. Я люблю анекдоты с детства. У каждого, как говорят, свое хобби. Один собирает марки, другой деньги. Я анекдоты. Ой, я вообще не знаю, он вроде бы не печатный, но я расскажу просто, как все складывается. Психология. Не, анекдот неожиданно. И не пьяных тоже входит. Пьяный в троллейбус. Он на троллейбус. Людей, народ едет на работу. Мрачные стоят. Он вошел, уже с утра поддал. Говорит, братцы, гляньте в окно, весна, а? Весна, гляньте. Все молчат. Все. Он говорит, солнце, а? Это ж радость людям, а? Никто ничего сейчас смотрит на него. Брат. Вы понимаете, что весна будоражит все, а? Братцы, ну, а? Все молчат. Он говорит, ну раз никого нет, я отолью здесь. Стоит пьяный, качается и никак не может попасть двушку, опустить в автомат. Он опускает, никак не может. Вот время проходит женщина, мимо говорит, о, нализался. А еще таксист. Он говорит, а почему таксист? Он говорит, шапка у тебя таксистская? Он как? Да, а была Андатрова. Вот анекдот, который мне очень понравился. Вот времен того нагнетания, представьте себе, когда вот уже, так сказать, вот-вот могли быть столкновения с Америкой, нагнетание вооружений и все. И вот в этот период рассказывается анекдот, когда высоко, чуть ли не на самом краю неба, со страшной скоростью навстречу друг другу летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными такими, с мощными ядерными боеголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг другу. И когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились. И наша спрашивает американскую. А ты куда летишь-то? Американская. Как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит, ну, если ты к нам, я к вам. Американская говорит, вот интересно, встретились. Я ни разу не видал, вот я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит, так может давай... По случаю встречи по стакану. Американцы говорят, давай. Ну и выпили по стакану. Американцы говорят, слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд. Я там вас как шарахну. То ничего. Наши говорят, ну у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят, хоть трагедия какая. Наши говорят, ну чтоб повеселее было, давай выпьем еще по стакану. Ну и американцы говорят, давай. Они выпили еще по стакану. Американцы вдруг помрачнел и говорит, слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наши говорят, да. Что же это, какой кошмар там, мы же с тобой погибнем оба. Наши говорят, так давай, за упокой нашей души, еще по стакану. Так, говорит, давай. Они выпили. Американцы говорят, ну, я полетела. Наши говорят, а на пасашок? И американские говорят, давай. Они выпили еще по стакану, и американская вдруг побледнела. И говорит, что-то меня нехорошо тошнит. Наша говорит, не бойся, я тебя до дома провожу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Bye.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: Есть у нас тут тоже одна девушка, дама, Юлия Деточкина, расскажет нам о новых пернатых гостях, птицы, которые совсем скоро прилетят в столицу России. А еще расскажет про птицу года, да и вообще просто поделится с вами, с нами, хорошим настроением и новостями в том числе. И это еще не все в финале часа. Шутить изволите и смешная история жизни знаменитых врачей. А вот прямо сейчас вашему вниманию реалити-криминалити и протоколы нелепых преступлений.
1: Юмор ФМ представляет
2: реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити-криминалити.
4: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там намусорено, бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Причудливый мир природы в этом выпуске. Москвичам пообещали свиристелей. Скорее всего, они прилетят в столицу в октябре. Массовое появление птиц отмечается в конце января, начале февраля, говорят орнитологи. Надо отметить, что в отличие от снегирей, свиристели залетают к нам не каждый год. В городе птиц привлекают прежде всего ягоды рябины, а также боярышник, калина, шиповник и мелкие яблоки, добавили специалисты. А еще птички могут набивать мерзлыми ягодами зуб, и от этого они выглядят пьяными, а на самом деле объелись. Свиристель — это прям мой мут по жизни. Тем временем в Новой Зеландии в 20-й раз подряд выбрали птицу года. Попугай Какапо снова проиграл. А победила Каруре, она же черная малиновка, она же чатамская петроика. Птица почти вымерла, и к 70-м годам прошлого века в мире оставалось только 5 особей. А гнездящаяся пара только одна. Самка по кличке Старушка Блю и самец Старичок Йеллоу. Но потом на помощь пришли специалисты и начали подбрасывать яйца малиновки другим птицам. По аналогии с кукушками. В итоге популяции удалось восстановить до 350 особей. Работа по подбрасыванию яиц продолжается.
1: Хорошие новости.
0: Но что это мы все о птицах да о птицах? Баран Арашан, эта порода, за 1 миллион долларов, то есть 84 миллиона рублей, был продан на фермерском фестивале в Кыргызстане. Надо отметить, что этот баран какой надо баран. Он сын того самого знаменитого барана Франкеля, которого в свое время продали в Казахстан за 150 тысяч долларов. Как видите, ставки растут. Арашановод Улан Атабаев называет Франкеля бесценным, потому что потомство показывает отличную генетику. Франкель – светло-рыжий баран с горбоносым профилем, ушами длиной около 25 сантиметров, длинным корпусом и толстой костью. Его известные дети – это бараны Декабрист, Пикассо, Кремль, Президент, Депутат и так далее. Клички просто огонь. Такие бараны. Ой, новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
3: Реклама.
4: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
5: Думали, вафли – это только к чаю?
6: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
11: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
12: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, друзья, не раз замечал, чем более серьезная у человека профессия, тем более ярким самобытным чувством юмора он может обладать. Возможно, где-то на свете и существуют врачи абсолютно без чувства юмора, но только не на Юмор-ФМ. Как вы уже поняли, в этом выпуске шутить изволят знаменитые врачи.
0: Шутить изволите!
1: На приеме у известнейшего русского доктора Сергея Петровича Боткина одна пациентка спросила: «Скажите, доктор, какие упражнения самые полезные, чтобы похудеть?» На что Сергей Петрович ответил: «Делайте повороты головы справа налево и слева направо». «И это все?» – удивилась дама. «А когда и как часто надо делать эти повороты головы?» «Всякий раз, когда вам предлагают еду», – ответил Боткин. Знаменитый немецкий врач Рудольф Вирхов спросил у студента на экзамене: «Что в первую очередь вы будете делать с пациентом, у которого вывихнута нижняя челюсть?» Юный медик, не замешкавшись даже на секунду, ответил: «При помощи сильной пощечины я постараюсь вернуть челюсть на место». «Совершенно верно», – покивал головой доктор. «Именно так и поступают в таких случаях. Ну а что вы будете делать дальше?» «А дальше, господин профессор, все зависит от пациента. Если он большой и сильный, тогда необходимо бежать от него со всех ног». Во время приема известный берлинский врач профессор Хайм всегда максимально подробно спрашивал пациентов, что именно они едят и пьют. Один из ассистентов доктора по фамилии Биллерт как-то спросил у него: «Господин профессор, видимо, таким образом вы пытаетесь выяснить, какой образ жизни ведет больной и как это сказывается на его здоровье». На что доктор Хайм ответил юному коллеге: «Безусловно, да. Но более всего эта информация помогает мне понять, насколько большой гонорар я могу получить от этого человека».
0: Шутить изволите.
1: Получается, что даже когда доктор просто шутит, это тоже положительно сказывается на нашем здоровье. Именно богатырского здоровья желаю вам на прощание. До новых встреч на Юмор-ФМ. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, деревня Калядина.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в полиции.
2: Здрасте, можно к вам?
3: Здрасте, можно к вам?
2: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровых с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
3: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых за стенкой по ночам рыбки не плавают?
2: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
3: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
2: Подождите! Нет, жертв пока нет. Ну не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал, я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
3: Понимаю.
2: Так это же еще не все. А я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети. Они ж выходят и по гаражам прыгают. Это-то бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете?
3: Женщина, знаете, что я понял?
2: Что?
3: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
2: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
3: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
2: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
3: Бомбу!
2: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
3: На бомбу!
2: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
3: Жалуйтесь.
2: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
3: А полиция, нас переименовали.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Да, юмор на заказ – это то самое место и пространство для ваших поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Озвучиваем мы их вот прям тут и делаем это каждый день в 14 часов по Москве. И, кстати, много раз за 60 минут. Ваше сообщение абсолютно просто может прозвучать в эфире Юмор-ФМ, ну а самая простая процедура поможет вам это осуществить. Всего-то нужно направить все на наш единый и неизменный номер телефона. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и, самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот я не забуду сказать, в этом часе мы включаем тот юмор, который вы просите. Также здесь с вами Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. И первое сообщение партии, сообщение у нас вот такая. Алена из Самары передает привет своему мужу Артуру. Говорит вам, что сильно вас любит и, самое главное, просит не грустить. Сергей из Ростова-на-Дону поздравляет с днем рождения своего брата Виктора и желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и много успешных моментов в жизни. А вот Ирина из Егорьевска тоже хочет счастья и просит включить для нее и для всех брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи. И две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая партия ваших сообщений. Егор из Перми передает привет своей любимой жене Алене и дочке Вике и желает вам хорошего настроения. Арсен и его сообщение: «Здравствуйте, Юмор-ФМ, передаю привет всем слушателям и желаю всем хорошего дня». Пишет нам Любовь: «Привет, мы с любимым мужем сейчас на даче, передаю ему привет и обнимашки. Дистанционные, погода позволяет трудиться на улице». Ну класс! Юля из Томска передает привет всем. А еще есть одна Юля, которая поздравляет своего любимого мужа с днем рождения. Рязанов Сергей пишет: «Я тебя люблю». Наталья из Новочеркасска поздравляет всех работников дошкольного воспитания с наступающим профессиональным праздником, а также желает хорошего настроения слушателям и сотрудникам Юмор-ФМ. Ну, благодарим вас. И лично Тимофею, кстати, послание: «Муж, я тебя люблю». А вот Сергей направляет воздушный поцелуй своей жене Кристине. Ну и для вас прямо сейчас на всю страну угарный папа.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
2: Мама помогает 5-летнему сыну Славе одеваться на каток. Мимо проходит папа и стыдит сына. «О, маленький мальчик, мама его одевает». Славик в ответ: «Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый день, как маленький». Федя 4 года восхищенно смотрит на маму. «Мам, ты у меня красивая, как фотомодель». И чуть подумав, добавляет: «Только немного толстая». Из школьных сочинений Антона. Маша любила Дубровского, и именно поэтому, как истинно русская женщина, отказала ему. Катерина бросилась в воду по личному делу. К сожалению, не все герои Льва Толстого смогли дожить до конца 4-го тома.
0: Угарный папа.
2: Дочке Тане 3,5 года. Доехали с мамой до садика, выгружаются. Мама говорит: «Ну пошли, моя красавица». Таня отвечает: «Ну пошли, мое чудовище». Внучка Маша на каникулах у бабушки в деревне. Прибегает с улицы: «Бабуля, зубик заболел. Сейчас помогу, есть у меня проверенное лекарство». Бабушка достает шмат соленого сала, отрезает маленький ломтик с прослойкой. «Вот, внуча, положи на зуб и иди полежи». Минут через 7 внучка зовет бабушку: «Бабуль, а нельзя к лекарству еще и хлебушка?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер плюс 7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: ВТБ накопительный.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издревле на Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво-дивное и чудо-чудное –

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А сообщение-то еще и приходит, и приходит. Добрый день, пишут. Передаю привет своему мужу Евгению. Он сейчас красит свою машину, а я его тем временем очень сильно люблю. Алена здесь подписывается. Ну, главная поддержка, Евгений, мы с вами в том числе. Степан из Санкт-Петербурга передает привет своей жене Анастасии. Желает вам много улыбок и не грустить просит вообще никогда, написал. Мы едем в торговый центр, будем гулять и отдыхать. Вот так вот, класс. Привет, любимое радио Юмор ФМ, а также привет своим друзьям. Направляет именно Евгению Козлову и Игорю. Мы с ними давно не виделись, уже целые сутки. Не грустите, всем отличного настроения. Сергей Матвейчук здесь подписывается из города Борисоглебска. Я напомню еще раз цифры для ваших сообщений. Плюс 7 915 0303 567. И это не все. Ирина из Тулы передает привет своему мужу Сергею, сыну Ивану. Желает вам классного и продуктивного дня. На связи здесь Рязань. Алексей направляет свое сообщение двум прекрасным сыновьям, Петру и Евгению. Желает вам хорошего настроения. А вот Алина из Ногинска говорит, что сильно-сильно любит своего мужа Кирилла и просит включить для них, для всех и на всю страну, тройку анекдотов Дениса Клявера. Прямо сейчас самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Красота – это страшная сила и очень дорогое удовольствие. В кабинете у врача-косметолога. Доктор, ну что же, как и договаривались, мы сделали вам греческий профиль, разгладили морщины, удалили двойной подбородок, уменьшили рот. Ну, собственно говоря, что еще изволите?
4: А можно мне сделать большие выразительные глаза?
3: Конечно, взгляните на счет. Ребят, у меня для вас есть прекрасный анекдот про женскую смекалку. Представьте. Поздний вечер. Обычная городская квартира. Муж в отчаянии. Жизнь утратил для него всякий интерес. Он забирается на подоконник и собирается с духом, чтобы броситься с 15 этажа вниз. Вдруг из кухни выходит жена, взглянула, сразу оценила ситуацию и говорит: «О, очень кстати. Мусор захвати, пожалуйста». Ну сколько можно, если честно, смеяться над девушками за рулем? Дайте договоримся. Вот последний раз и все. Квартира. В квартире гуляет мужская компания. Звонит телефон. В трубке раздается приятный голос. Женское такси. Вызывали? Да, вызывали. А зачем? Ехать или поржать? Ну, если честно, нам, конечно, поржать. Тогда выходите. Она уже подъезжает. Сейчас будет парковаться.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Вот такую короткую паузу мы сделали от ваших сообщений и продолжаем. Сергей из Волгограда говорит, как сильно любит свою жену Ирину. А мы сейчас на даче отдыхаем, слушаем самое веселое радио и готовим шашлык. Приятного аппетита получается вам и всем, кстати, кто сейчас будет есть или, возможно, уже поел или планирует о том, чтобы поесть. Всем приятного аппетита. Александр, его сообщение. Привет, Юмор ФМ. Семья Федичкиных из Киржача поздравляет Павла с днем рождения. Желает счастья, удачи, бодрости духа, благополучия и новых открытий. Пусть фортуна будет всегда к тебе благосклонна. Ура! Александр написал. Поздравляем вас с вашим праздником. Кристина из Томска поздравляет с началом отпуска свою маму Катю. Настя передает привет своим подругам Саше, Даше и Валентине и пишет, что вы у нее самые лучшие. Вот так. И еще одно сообщение от Юли из Екатеринбурга. Люблю своего самого любимого прекрасного мужа Вадима. Он у меня опять же подписал второй раз прекрасный. Ну, в квадрате получается прекрасный. Всем, кстати, кто учится в школе, привет, включите для нас, пишет, не рекламу, да не вопрос.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Нет.
4: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Ну, говорю же, не читал.
4: Да вы что? Это же просто хит.
5: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
3: Вот это интрига! Как же называется книга?
5: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
6: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
7: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
6: Да, где как ни в Таиланде знают толк в смене пола.
8: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
6: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
7: Смени пол. Будь мужиком.
9: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
10: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
9: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
10: Игнасио?
9: Си, Игнасио.
11: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
9: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
10: Это Игнасио?
12: Си, сеньора. Это фонтанеро Игнасио.
9: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
13: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. УГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСЕО Буэнос Уэрто. Ну, уно ферта. Чао.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
14: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
15: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Садке – до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Садке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
16: Реклама.
17: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
18: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Радио Юмор-ФМ представляет новое шоу «Стендап Урал-тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК Open Mic, ВК Money Mic, резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба.
3: Возрастная категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная партия сообщений к этому часу. Сергей из Егорьевска передает привет своей жене Ангелине и дочке Саше. Говорит вам, что сильно-сильно вас любит и зовет всех гостей уже на улицу готовить мясо. Без вас, написал, очень грустно. Да, пожалуйста, гости, выходим. Что стоим-то? Отдыхаем, пока погода позволяет. Елена пишет: Юмор ФМ, привет. С мужем сейчас на рыбалке. Слушаем веселое радио. Передайте, пожалуйста, привет мужу. Мужа зовут Игорь. Игорь, здравствуйте. Вам привет от вашей супруги. Ловите, пожалуйста. Моя любовь, пишет, и опора. Жена Елена здесь подписалась. Спасибо. Да вам спасибо за все и хорошего вам настроения. Наталья, ее сообщение. Привет городу Орел. Любимое радио. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь очень солнечное и летнее. В Орле сегодня сказочная погода. Совсем скоро это сделаю. Ну а напомню, что вернемся к вашим сообщениям уже завтра в 14 часов по Москве. Номер для сообщений по-прежнему простой. Плюс 7 915 0303 567. Ну а прямо сейчас легендарный Михаил Задорнов навсегда.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает: идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал: в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство. Пострадавших нет.
3: Ну нет.
2: Так, убийство, а остальное нет, нормально. Пострадавший бросил в меня топор. Вы заметьте.

0: Интрига нормальная. Пострадавший бросил меня топор. Я зачитался. А, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голову соседа. После чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, у самогонщицы, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал. Купил плавки. Плавки. На этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
1: Это кому остальным?
0: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не, головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
2: так.
3: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: 6 часов утра. Мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну вообще не о работе.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Агайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
5: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
4: А канат то, что в руках держите и по моей команде будете тянуть.
5: В какую сторону?
6: Извините, точно доктор наук?
5: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
4: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
7: Че?
4: Канат.
7: Где?
4: В руках у тебя.
5: Скажите, я еще не выиграл?
4: Пока еще нет, тяните.
7: А это не канат.
4: А что это?
7: Это трос.
5: Где трос?
4: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
7: А что это главное, вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тянуть я буду сейчас? Просто я не знаю.
5: Да где же трос?
4: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
7: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
4: Хорошо, хорошо, оба тяните трос.
5: Все-таки интересно, а где же трос?
4: У вас в руках.
5: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
4: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
5: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
4: Я вас умоляю, тяните!
7: Подсунь. В какую сторону?
4: В ту!
5: В какую?
4: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
7: А что это главное, ему в свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
4: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
7: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
4: Ты хочешь воды попить?
7: Не хочу ее пить.
4: Хорошо. Хорошо. А что ты хочешь?
7: Я хочу мопед.
4: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
7: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
4: Забыли мопед. Положите.
5: Канат.
7: Мопед.
4: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
5: Вам больно?
4: Ужасно!
5: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
4: Не надо Шопенгауэра.
7: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
5: Товарищ, мы готовы, начинайте.
4: Начали! Что опять?
7: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
4: Давайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
7: А кто раздает?
5: Какие карты?
4: Я раздаю, тяните!
7: У меня трос.
5: А у меня канат.
7: Скажите, а козырной трос бьет каната?
4: Нет!
5: Ух ты!
7: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
4: Господи, вспомнил, а?
5: Можно я объясню?
4: Не надо ничего объяснять, тяните канат!
7: Это не канат!
4: Тяните трос!
5: Да это не трос!
4: А что это?
7: Это Шопенгауэр!
4: Ну что, тяните Шопенгауэр!
5: Да какой же
4: это? Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
7: ну
4: уже!
7: Ну ладно, что там?
4: Господи, свершилось! Итак, с состязании по перетягиванию каната...
7: Шопенгауэра.
4: По перетягиванию Шопенгауэра?
5: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
4: Знаете, идите вы
5: куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
4: бы... Пошли его!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
8: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Ну, как это не знаем? В сторону шуток, песен, юмора, в конце концов. Заблудились, подсказываю сайт веселаярадио.ру. А еще скажу о главном. Наступил новый сезон, и у нас здесь на Юмор ФМ теперь больше шуток и больше радости. Ведь теперь с нами он, Андрей Рожков. Тот самый Андрей Рожков. Шутит и делает это много раз в часе. Ну, а пока расскажу о том, что же ждет нас дальше. Курс валют, конечно, вам не озвучу, но вот юмор, пожалуйста. В финале часа монолог маэстро Жванецкого. Ранее услышим совет от прекрасного семейного психолога, и это Сатья. Сделает все он, конечно же, с юмором. Также ранее здесь будет тройка анекдотов Игоря Маменко, и вот уже на подходе. Шутки, песни плюс. Стас Ярушин и Надежда Ангарская вместе с Наташей Красновой для вас будут петь, шутить и веселиться. Также здесь в студии с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте, и теперь у нас еще больше юмора.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская. Шутки, песни плюс. Самые веселые звезды. Шутки, песни плюс. На Юмор ФМ. Шутки, песни.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
3: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Сегодня праздник у девчат. А завтра будет стыдно.
3: Правда в жизни? Бывало такое?
2: Да.
3: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем. Пора в путь дорогу.
4: Как страшно. Даже про людоеда не так.
5: Мурашки по коже пошли.

0: Мы собираем на школьные шторы. Школьные шторы чудесные, цены на шторы известные, как они дивно висят, метр по 150. Прошлые шторы девались куда? Нет, не забудет никто никогда. Школьные шторы.
1: Я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор ФМ.
3: Я так понимаю, дальше, Надя, опять ты.
1: А, я да. Ой, наркоз, наркоз, Селена прет и меня. Лечит зубы врач с головой коня. О, так, что кто дальше, давай.
4: Так, я, наверное, да. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
1: Просто 40 лет, ты когда замуж уже выйдешь? Ну уже сколько? Уже надо,
4: это
1: да?
4: Это реальная жизнь.
1: Да. Да, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
1: Что?
4: Что? Что? Глаз? Глаз?
3: Смотри. Давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
4: Что? Отвез?
3: Да. Ну подожди.
4: Отвез глаз?
3: Да, подожди, да, я допою.
1: Давай, допою.
3: Дали мне заказ,
4: да,
3: чтоб отвез я глаз. А я все сижу. Глаз не
2: На Юмор ФМ.
3: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч. Шутки, песни,

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.

0: FM представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
2: Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, жена пожилая на него смотрит, говорит, ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут? Выходят два скрипача на сцену, поклонились один другому, говорит, Микола, играй. Говорит, я играть не буду. Здравствуйте. Ты посмотри, сколько народу. Микола, играй. Я отказываюсь играть вообще. Ты с ума сошел. Люди купили билеты. Микола, играй. Я играть не буду. Дорогие друзья, вы прослушали каприз Миколы Паганини.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: ВИА Суперстар.
4: Новый сезон.
2: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: Да, вот есть она, та самая любовь к прекрасному, любовь к чтению, допустим, или, кстати, об этом Юлия Деточкина нам и расскажет. Расскажет про ИИ, который помогает читать, и про нейронку, которая превращает учебники в какую-то соцсеть. В общем, много интересного уже рядом, и все это будет в хороших новостях. А еще в финале часа услышим монолог маэстро Жванецкого, и вот почти рядом здесь Сатья с юмором ответит на волнующие нас семейные вопросы. Ссоры из-за разницы в возрасте или готов ли мужчина к изменениям? Возможно, да. Слушаем прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
1: Сатья отвечает.
3: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен Гамадрилов в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
1: Сатья с юмором.
4: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
3: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, какую? На ней камера нарисована. Чудо! Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: That's right.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и это «Хорошие новости» о современном подходе к чтению. Креативный директор из Сан-Франциско Карен Ченк любит читать по утрам новости. Но ей не нравится хвататься за смартфон, едва проснувшись. Карен настроила нейросеть так, что та каждое утро распечатывает для женщины персональную газету. В бумажном издании «Погода», «Новости», «Дела на день», «Почта», ну и так далее. Самое главное, что листок заканчивается, в отличие от смартфона, где можно листать ленту бесконечно. В общем, такой искусственный интеллект на службе человечества очень даже неплох. В Кремниевой долине энтузиасты придумали приложение, которое превращает любой учебник в ТикТок. Нейронка преобразует скучный материал в короткие видео, аудиозаписи, текстовые карточки и интерактивные тесты. Если провести пальцем вверх, откроется новая тема. Если вбок, то дополнительные материалы по текущей теме. В конце раздела пользователю предлагают пройти тест, чтобы проверить знания. В ближайшие месяцы стартап планирует расширить библиотеку уроков, наладить проверку источников и выпустить платную версию. А химию тоже в ТикТоках объясняют.
1: Хорошие новости.
2: Ну а в Токио работает книжный магазин, который избавляет покупателя от мучительного выбора. Букшоп каждую неделю продают только одну, единственную книгу. Вся витрина занята только одним изданием. Может быть, даже небольшая выставка о нем, плюс встреча с автором. А главное, никаких страданий, когда же все это читать, глядя на огромное количество новинок. Покупаешь всего одну книгу и через неделю спокойно приходишь за чем-то новеньким. Идеально. Хорошие новости не заменят книги, но настроение точно поднимут. Скоро ждите свежую подборку историй.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Достойный последователь бренда «Черри».
5: I love you, damn it.
4: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
5: Damn it, Черри. Качество и цена.
4: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
7: Реклама.
8: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Распал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
11: Ваши документы, пожалуйста.
12: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: Тихо воевал.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Ой, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечатся, лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся, лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жжены, жжены, жжены, жжены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна 1 лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
1: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ну что там у вас на Невском?
5: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
7: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
8: Рекламодатель ООФО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
10: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
11: Они чувствуют нас.
12: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы – диплом о высшем экономическом образовании.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
3: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
4: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
5: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
4: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
3: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
4: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
2: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
4: И по-прежнему не знаете, зачем?
5: Да так, чисто приколоться.
2: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ-топ.
6: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка». Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь в таком большом и чужом городе.
7: Дубина, я люблю вас!
8: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
6: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.
9: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
10: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
9: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
11: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер «Куй-фуй».
12: Простите, я не ослышался?
11: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
9: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
11: Да, это кроссовер «Куй-фуй».
10: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
11: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. «Куй-фуй». Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
9: И пимпочка такая сбоку.
11: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.
0: На Юмор-ФМ.

0: А знаете, что будет? Веселье, а еще юмор, а еще шутки и как можно больше. Почему? А потому что уже с этого месяца начался новый сезон, и теперь мы шутим еще больше, чем обычно. Ну и самое главное, теперь с нами он, тот самый Андрей Рожков. Шутит короткими искрометными шутками, ну а пока мы ждем следующую, ту самую шутку, я предлагаю ознакомиться со списком юмора на этот час. Под занавес услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». А вот озвучит все он, тот самый Сергей Бурунов. Немного ранее насладимся ляпами спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». И еще раньше здесь будет классика жанра. А вот прямо сейчас большой стендап. У штурвала самого веселого радио с вами по-прежнему я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте! Теперь у нас еще больше юмора.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
2: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитеры Boys, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 — это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенции, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз – мы молоды душой. У меня на работе три душевно молодые. Им глубоко за 50, две с малиновыми волосами, одна с 8-м размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот эта прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза-то гениальная. Может, чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела. Вы всех посылали. А сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые. Вот как только появилась мысль, короткие волосы — это удобно. Первый звоночек. И потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить. Грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку? Молчание золото. Слышали? Вот. Молчание — это заболевание, ребята. Мутизм называется. Мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это... Это мутизм. Запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить. Даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают, и приходит типа... Ты это уж, ты уж... Ты как уж, ты вот уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уже уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн. Ну, накидывайте, кого бесит что. Кофе, вот, будьте любезны. Да?
3: Резетки.
2: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я начинаю подозревать, что сын маминой подруги и муж подруги жены – это один и тот же человек.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Да, игра такая у нас интересная есть, автомобиль за улыбку. В той самой, вернее, в этой игре вы можете просто улыбнуться и просто выиграть автомобиль уже в конце этого года. Да, все очень просто, самое главное нужно что? Опять же напомню, улыбнуться. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите те самые шутки. Вот, собственно, шутка-то и прозвучала. Кому-то из вас мы сейчас позвоним, а вот кому решит наш фирменный улыбайзер. За правильное повторение шутки вы в моменте получаете 3000 рублей. И самое главное, отправляйтесь в суперфинал игры автомобиль. «Автомобиль за улыбка». Состоится он уже в конце этого года. Время еще есть, а возможно даже его и нет. Лучше бежать скорее, улыбаться на сайте веселорадио.ру и загружать фотографию. Ну а мы возвращаемся к нашему улыбайзеру и говорим два заветных слова для того, чтобы он уже наконец-то выбрал нашего участника или участницу. Итак, улыбайзер, стоп.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: И выбирает он Романа из Москвы. Роман, я набираю ваш номер телефона. Обычно очень много говорю разных букв и слов, но прямо сейчас я лучше позвоню вам. Итак, ждем вас. Номер телефона мы набрали. Держу уже в руках песочные часы, жду, когда будут те самые гудки, чтобы перевернуть их и начать засекать 30 секунд времени. А пока мы ждем соединения. Бах, оно есть. Все, перевернули часы. 30 секунд времени у нас полетели. Летят они. И мы ждем, когда Роман из Москвы возьмет трубку и скажет: «Здравствуйте, это я, Роман, Юмор ФМ. Я слушал вас». И шутку-то вам сейчас и повторю. Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку», Юмор ФМ в эфире. Вас слышит вся страна. Роман из Москвы, это вы, мы правильно дозвонились?
3: Да, здравствуйте.
2: Отлично. Роман, теперь у меня следующий вопрос, очередной. Шутку можете повторить, которая прозвучала в эфире Юмор ФМ?
3: Нет.
2: Ну, что я могу сказать? Ну, Роман, в любом случае, главное, чтобы вы также продолжали веселиться, как и сейчас, смеетесь. Это хорошо. Теперь вы знаете, что мы можем вам позвонить. Вот и все. Ваша улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. Поэтому на будущее, если есть возможность, слушайте в любом удобном месте, хорошо?
3: Отлично, буду.
2: Вот.
3: Спасибо.
2: А сейчас чем занимаетесь, если не секрет?
3: Да, на дачу водку пью.
2: Вот, ну можно что сделать? Можно что сделать? Юмор ФМ включить на фон и отдыхать. Все, желаем вам хорошего настроения, Роман, хорошо?
3: Да, спасибо.
2: Все, отличного дня. Дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Долго не думайте, просто заходите на сайт веселорадио.ру. Ну и самое главное, ловите те самые шутки, которые вас приведут уже к заветному подарку в финале этого года. Напомню, это автомобиль, и напомню за вашу прекрасную улыбку. Данный эпизод игры у нас сыгран, остается нам только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это по прекрасной причине, причина, которая продолжает нас, вернее, улыбайзер продолжает нас радовать вашими улыбками. И все это потому, что игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: FM. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: И коротко о погоде. В понедельник в Осло. Стокгольме и Копенгагене 17 градусов тепла. В Брюсселе, Лондоне 18. В Париже, Дублине и Праге 19. В Антверпене 20. 20 в Антверпене. В Софии и Женеве 21. В Бонне и Мадриде 22. В Риме 23. В Тиране и Афинах 24. В Стамбуле 25. В деревне Гадюкино дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг. В швейцарских Альпах фристайл. В деревне Гадюкино дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Берне и Венеции. Деревню Гадюкино смоет.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Мы в сказку попали, Ерёма!
7: И как же нам вернуться?
2: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
8: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
2: Царевна Несмеяна. В кино с 1 октября. 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: шутит бабушка Рожков.
1: Обожаю собирать ягоды. Мои любимые ягоды – это клубника, брусника и плесника.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Юмор-ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: А раз все танцуют, то и бабушка тоже спляшет.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
2: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
3: Акция до конца сентября этого года.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Садке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Садке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
5: Реклама.
6: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
11: Танцуют все!
12: Юмор-ФМ.
11: Танцуют все! На «Юмор-ФМ».

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Умные и дальновидные девушки на дискотеке высматривают именно тех мальчиков, которые плохо танцуют.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
11: Не пропустите.
12: На НТВ.
11: Виа Суперстар.
12: Новый сезон.
10: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+. Юмор.

0: FM. Выходные, вечер, танцую все. За диджейским пультом бабушка Рожков.
1: А вы помните ту девчушку, которую забирали скорей и увозили за 100 морей? Так вот, ей уже 44 годика.
0: Танцую все на Юмор-ФМ.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Воистину говорю, проще найти разумных соседей по вселенной, чем по лестничной площадке.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Танцуют все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: Я вам сейчас покажу, как миксы миксовать. Где мой любимый миксер? Тащите его сюда.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Дорогие женщины, экономьте на косметике. Если кофточку не застегивать на 3 верхние пуговицы, глаза и губы можно не красить.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
3: Давно вы знакомы?
4: Давно.
5: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
6: Я слышал, на Невском новое преступление.
7: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Юмор ФМ. Шутки

0: шутит бабушка Рожков.
1: Проверено. Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее красной или черной.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Продолжаем наши танцы. Ловите мои.

0: шутит бабушка Рожков.
1: Говорят, что некоторые женщины отказываются от мужской помощи, потому что сами с усами.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Садке – до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Садке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
2: Реклама.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
4: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение. Скорлупа-бам, и внутри не пусто. Там концентрация цвета и вкуса. Чебаркульская птица – это исток. Смотри, какой яркий желток.
5: Яйца «Чебаркульская птица» – твое персональное солнце.
6: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
7: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
9: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Танцуют все на Юмор-ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Вечеринка — огонь. Главное, чтоб суставы не подвели.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: На передаче «Поле чудес» вздувшаяся банка с огурцами, стоявшая на барабане, полчаса держала в страхе первую тройку игроков.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Группа ПМ, Инь-Ян, полиция нравов и другие.
6: Не пропустите!
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.

0: В Москве 18 часов. Юмор ФМ. Выходные. Вечер. Танцуют все. Танцует даже бабушка. Бабушка Рожков.
1: А граждане, а вы тоже замечали, что в слове «запой» есть что-то музыкальное?
0: Танцуют все на

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Как отличить платную медицину от бесплатной? Все очень просто. Бесплатная медицина начинается с платных бахил, а платная с бесплатных.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Танцуют все, шутит бабушка Рожков.
1: Председатель колхоза «Светлый путь» уволил агронома Любу. Ну что тут скажешь? Ушла любовь, завяли помидоры.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, Скар.
2: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: платит бабушка Рожков.
1: Попросил как-то Иван-царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Танцуют все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: Смотри, что бабушка приготовила. Мои любимые диски. Межпозвоночные. Ну, какие остались.

0: Ликуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Я уже настолько долго живу, что мои любимые внуки психанули и сами купили себе квартиру.
0: Юмор FM. Танцуют все.
2: Я

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенья в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Ой, сейчас бабушка вам такое чебучит. Хоть

0: Кукушка Рожков.
1: А только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Мы в сказку попали, Ерёк!
4: И как же нам вернуться?
5: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев и София Петрова.
6: Если мы до завтрашнего утра не заглянем в зеркало, мы останемся тут навсегда.
5: Царевна Несмеяна. В кино с 1 октября. 6+.
7: Сма раз, сма два, сма три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Белый орел. Веселые ребята, город 312 и другие.
10: Не пропустите!
11: На НТВ!
10: Виа Суперстар!
11: Новый сезон!
9: Сегодня в 21:20.

0: FM. Выходные. Вечер. Танцуют все. Какой такой диджей? Бабушка Рожков наш диджей.
1: У меня соседи совсем с ума сошли. 3 часа ночи, а они по батареям долбят. Это хорошо, что я не сплю. Сижу, на гармошке играю.
0: Танцую все на Юмор-ФМ.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Представьте себе, выпивший самки богомола, даже некому позвонить.
0: Юмор FM. Танцуют все.

сразу на ты. Сядем в быстрый кабриолет. Я не знаю правил игры, но хочу, чтобы я победил.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: А наш следующий трек прозвучит для всех работников сферы ЖКХ. Чтобы им пусто было.
2: Беда не приходит одна.

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Если ты такая сильная, смелая, ловкая и гиперсексуальная, иди домой, ты уже в хлам.
0: Юмор FM. Танцуют все!

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Подруженьки мои любимые, а давайте в эту пятницу вечером выпьем минералочки. Так сказать, удивим печень.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Покряхтим, похрустим, поскрипим и потанцуем. Юмор ФМ, зажигай!

можешь верить мне ни за что на свете. Не подойду к

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Я бабушка веселая и компанейская. Никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Эх, молодежь, да что вы знаете о гулянках-то? Хорошо погуляли. Это когда с утра хочется начать новую жизнь в новом городе и с новым паспортом.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ

0: FM представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Юмор FM Чарт. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. Юмор FM Чарт. Встречайте, ведущая обаятельная Ольга Парфенюк.
1: Друзья и подруги, всем привет! Вы слушаете Юмор FM Чарт. Я Оля Парфенюк, и я здесь не одна. Вместе со мной котик, мой соведущий.
2: Всем мяу!
1: Котик, здравствуй.
2: Ну, привет.
1: Сегодня вас ждут лучшие треки недели и несколько совершенно невероятных новостей. Но правдой окажется только одна. Какая именно, расскажем в финале. Я разгадку уже знаю, а ты, котик, попробуй найти ее вместе с нашими слушателями.
2: Поехали!
0: Юмор FM Чарт с Ольгой Парфенюк на Юмор FM.
1: Житель Самары Игорь пришел к психотерапевту и пожаловался на апатию, постоянную усталость и полное отсутствие сил. После нескольких бесед, тестов и обследований выяснилось, депрессии у Игоря нет. Он просто очень ленивый.
2: Дело раскрыто.
1: Всем немного Игорь. Котик, не ленись, включай песню. На 10-й строчке Ани Лорак. Обожаю.
2: Обожаю лениться, но включаю.
0: Юмор FM Чарт. 10-е место.

0: песни Юмор-ФМ-чарт. Ведущая обаятельная Ольга Парфенюк.
1: Минздрав уже не знает, как еще предупреждать о вреде курения. Теперь при открытии каждая пачка сигарет производит предупредительный холостой выстрел в воздух.
2: Эх, вспомнил эти жвачки-шокеры из 90-х. Во время было.
1: А мы предупреждаем. На 9-й строчке нашего чарта Артур Пирожков с треком «Самый красивый».
0: Юмор-ФМ-чарт. 9-е место.

0: Чарт с Ольгой Парфенюк на Юмор-ФМ.
1: Московские косметологи назвали самый эффективный способ сохранить бархатистую кожу лица и блеск волос. Оказалось, что для этого женщине достаточно просто не работать. Исследования уже поддержали женщины по всей стране.
2: А также их коты. Хе.
1: А мы с котиком работаем, но работаем с радостью.
2: Да-да, именно так.
1: И объявляем 8-ю строчку нашего хит-парада. На очереди братья из группы «Тестостерон» с треком «В белое».
0: Юмор-ФМ-чарт. 8-е место.

0: FM-чарт с Ольгой Парфенюк.
1: А теперь рубрика «Аутсайдеры». Сегодня за пределами чарта оказались фаворитка прошлой недели Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». Давай не ждать. Коста Лакоста «Черри Лэйди». И «Добро, море, привет». Море, привет. Я так боялся, что ты не успеешь. Очень неожиданно, но таковы реалии чарта. Голосуйте, и артисты, возможно, вернутся в наш хит-парад. А мы двигаемся дальше. На 7-м месте «Винтаж» с треком «Манго».
0: Юмор ФМ чарт. 7-е место.

0: песни Юмор ФМ Чарт. Ведущая обаятельная Ольга Парфенюк.
1: Известная нейросеть после очередного обновления научилась имитировать настоящего художника. Она не только пишет потрясающие картины, но и переехала в Петербург и впала в депрессию.
2: Восстание машин отменяется!
1: А мы двигаемся дальше. На 6-й строчке Галибри с треком «Любовь по беспределу».
0: Юмор ФМ Чарт. 6-е место.

0: Юмор ФМ чарт с Ольгой Парфенюк на Юмор ФМ.
1: В Балашихе открылась небольшая сеть армянских продуктовых магазинов. На входных дверях вместо привычной надписи «От себя» там пишут «От души». Ну а мы продолжаем двигаться к вершине и добрались ровно до середины нашей десятки. Встречайте пятую строчку Юмор ФМ чарта группа «Рефлекс» с песней «Художник».
0: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: FM Chart. Продолжим через пару минут. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Юмор-ФМ. Шутки.

0: чат с Ольгой Парфенюк на Юмор-ФМ.
1: На британцев нападают пьяные осы. Местная ассоциация по борьбе с вредителями предупредила о сезонной опасности. В это время года насекомые питаются гниющими, забродившими фруктами и впадают в состояние, похожее на опьянение. Но веселыми и добрыми они не становятся. Наоборот, ведут себя гораздо агрессивнее обычного.
2: Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед.
1: Мы с Викой Дайнеко желаем британцам, чтобы все поскорее наладилось и снова стало нормально. И слушаем песню на четвертой строчке нашего чарта, которая так и называется «Нормально».
0: Юмор-ФМ-чарт. Четвертое место.

0: песни Юмор ФМ Чарт. Ведущая обаятельная Ольга Парфенюк.
1: Ну что, друзья, как настроение? Напоминаю, в эфире Юмор ФМ Чарт. А с вами я, Оля Парфенюк, и мой соведущий котик.
2: Это я!
1: Мы продолжаем двигаться к вершине и уже совсем скоро узнаем имена победителей этой недели. Но сначала к новостям. Ирония судьбы настигла злоумышленника в Екатеринбурге. Вор, укравший стул, теперь сидит.
2: Ну, зато удобно.
1: А мы не сидим на месте, открываем тройку лидеров. На третьей строчке Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. Третье место.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В эфире Юмор-ФМ Чарт с Ольгой Парфенюк.
1: Ну что, котик, давай вспомним, как распределились места в нашей десятке на этой неделе. На 10-й строчке Ани Лорак с треком «Обожаю». Девятое место занимает Артур Пирожков «Самый красивый».
2: Кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
1: На восьмом «Тестостерон» в «Белое».
3: Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелой.
1: Седьмая позиция группы «Винтаж» с песней «Манго».
4: Прямо в губы эти танцы, ну попробуй.
1: На шестой «Галибри» и «Любовь по беспределу». Пятое место занимает «Рефлекс», «Художник».
5: Этот месяц наполнит чудо.
1: На четвертой строчке Вика Дайнека «Нормально».
6: Нормально, и без тебя нормально, но повода не довольно.
1: На третьем месте Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно».
7: Ты пробуешь на вкус пряное утро.
1: А теперь поднимаемся еще выше. Второе место занимает Олечка Бузова с проникновенной песней «Раненые раны».
0: Юмор-ФМ-чарт. Второе место.

0: FM-чарт. Небольшая пауза и продолжим. Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
2: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
3: Акция до конца сентября этого года.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Юмор ФМ чарт с Ольгой Парфенюк на Юмор ФМ.
1: Вот мы и добрались до самой вершины нашего чарта. Совсем скоро мы узнаем, кто стал победителем на этой неделе. Но прежде еще одна срочная новость. На московской выставке современного искусства две недели не могли установить автора необычной инсталляции о жизни на улице. А потом выяснилось, что все это время в выставочном зале жили бездомные.
2: Бездомные авторы!
1: А теперь настал главный момент. Победителем чарта Юмор ФМ становится Анна Немченко. Ее трек «По городам» сегодня на первом месте. Слушаем.
0: Юмор ФМ чарт. Первое

0: Чарт с Ольгой Парфенюк на Юмор-ФМ.
1: Друзья, наш выпуск подошел к концу, а значит, пора раскрыть карты. Итак, правдивая была новость о пьяных осах, которые наводнили Великобританию этой осенью. Они питаются забродившими фруктами и становятся гораздо агрессивнее обычного. Британцам советуют быть внимательнее.
2: И аккуратнее есть получившийся мед.
1: Ну а теперь точно все. С вами была я, Оля Парфенюк, мой соведущий котик. До встречи в Юмор-ФМ-чарте.
2: Всем пока!
0: Самые веселые шутки и самые популярные песни. Юмор-ФМ-чарт с Ольгой Парфенюк.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
5: Сам овца, понял.
6: Здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
7: Да. Да вы что, правда? Блин. А его забрали. Вот только что. Он же один был, ребята. Да.
8: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке один гектар земли на 5 лет бесплатно.
7: Да на, подавись.
8: Давай,
7: вот, вот, пожалуйста.
6: Это Япония.
7: Не благодарите.
8: Послушайте, мы будем жаловаться.
7: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
8: Вы что себе так, позволяете
6: так, в конце... Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
8: Да, давайте вы подберете нам участок.
7: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
6: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да. Небольшую сыроварню.
8: В европейском стиле.
6: Английский газон.
8: Ландшафтный дизайн.
6: Нарожай много детей.
8: И к нам будут приезжать родственники.
6: Да.
7: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
8: В какой серии?
7: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
8: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
7: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
8: Все понятно, до свидания.
9: Удачи.
7: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
3: Давай.
1: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины впихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
3: Хорош!
0: Я, да?
1: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Так, дальше, Надя,
1: так,
0: ты.
1: Так, я, да?
0: Давай.

0: спать. Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только муж поможет с мухобойкой. Майя ржет над ним, летая. Майя, Майя, Майя веселая пчела!
1: Не, нормально,
0: все.
1: Нюш, давай ты.
2: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься.
0: Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
1: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
0: Я с удовольствием, давай, какая песня.
1: Давай.
0: О, конечно, поем.
1: Вы ее знаете,
0: 100%. Гагарина. Давайте, мы готовы, да? Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть, а зимой согреться. Но нынче из продажи исчезла ты, и это будет...

0: знает.
1: Нет больше камы, больше нет колес, больше нет руля, нету рамы. Камы больше нет, школьника нет. Мой велосипед, твой велосипед, наш велосипед.
2: На два голоса спели, а? Красавчики! На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
0: Да.
2: Да. А мы хорошо, так я буду вам отдавать.
0: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
2: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша.
2: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
3: Шутки-песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе недостатки было указано «плохо кушает».

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5-9, понимаешь, что начальство даст стык ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: «Господи, помоги мне куда-нибудь всунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить. Пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдык, что называется». Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: «Все, не надо, уже нашел». Предчувствие неладное, маму еще с вечера наелась пенопласта. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: «Вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня». Он говорит: «А сколько вам лет?» Он говорит: «92». Он говорит: «Это не шум, это аплодисменты».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка — квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить у тебя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо. А что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины... Да, что женщина не ходит, не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь? И все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью на сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавший вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратя. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь с ним на первом свидании? Она говорит, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке до 16 тепла. В Миассе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода – это баня. Или раздевались женщины и лилось вино – это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доктор, помогите. Мой муж бросил пить. И Тузик остался без собеседника.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России, в Наукограде ChatBotsk, тоже не дураки сидят.
3: ChatBotsk-ский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
2: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
3: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
2: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
4: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
3: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
3: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
5: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
6: Да.
5: И обычные средства не помогают?
6: Чего я только не пробовала.
5: Попробуйте поменьше выпендриваться.
6: А так можно?
7: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
6: Достаточно одной таблетки!
7: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
2: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
8: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
2: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
3: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер Куй-Фуй.
9: Простите, я не ослышался?
3: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
2: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
3: Да, это кроссовер Куй-Фуй.
8: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
3: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. Куй-Фуй. Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
2: И пимпочка такая сбоку.
3: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.
0: На Юмор ФМ.
10: Юмор ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. А это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
0: Это большой стендап. На Юмор ФМ.

0: Попков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Согласитесь, в каждом приличном городе должна быть достопримечательность. В Париже – Эйфелева башня, в Риме – развалины Колизея в хорошем состоянии. У нас в Зареченске таких достопримечательностей было две. Дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и скульптура античного героя Геракла, как известно, мужчины героических пропорций, причем из одежды один меч в могучей правой руке. Рассказывают, городское начальство, обходя немногочисленные очаги культуры, остановилось перед Гераклом как вкопанное. «Что я вижу?» – возмутилось начальство. Сопровождающие лица объяснили, что, мол, грек из античных, звать Гераклом. Начальство авторучкой ткнуло в середину композиции и сказало: «То, что грек, без вас вижу». «А это что?» Сопровождающие лица стали оправдываться. Нашей вины никакой нет. Не досмотрели предшественники 10 веков назад при высечении товарища. Извините, конечно, за фрагмент. Время было такое. А теперь из песни слова не выкинешь. Вроде бы памятник культуры. Начальство возмутилось до крайностей. Памятник культуры культурно должен выглядеть. В центре города в таком виде? Дети школы идут мимо чего? Конечно, низкая успеваемость. Горсад – это же где-то лицо города. А что у нас лицом? У себя в Афинах пусть стоит нагишом, а у нас что все было, как у людей? Завтра же. На утро у Геракла все было, как у людей. Он стоял, прикрывшись фиговым листком работы местного мастера Коровычука. Розовый, как говорится, никем не надеванный листок нарядно смотрелся на потемневшей от времени могучей фигуре. Каким ветром занесло в Зареченск комиссию по охране памятников из Москвы, неизвестно. Увидев Геракла в обновке, комиссия чуть в обморок не попадала. Охраняясь государством, 9 век немедленно отодрать эту гадость. Дальнейшие реставрационные работы были поручены завмастерской по изготовлению надгробий и памятников Зведонова Никодиму. Очень, кстати, скончался один старичок. Безымянный, глухонемой. Кот Никодима водрузил ему на могилку памятник Геракла с душераздирающей надписью: «Внучику от дедули». Так что в Зареченске опять две достопримечательности, как в каждом приличном городе. Дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и могила великого сына греческого народа, товарища Геракла. Причем, чтобы не было разночтений, Геракл вкопан в землю по пояс. Отчего, как вы сами понимаете, памятник только выиграл.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я тут обнаружил, что каждый раз, когда я что-то покупаю, с моей карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она меня прямо раздражает.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Вот это удар! О, я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналдо. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий ворота турецкой сборной. И финиш. Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем.
2: В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался. А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим».
1: Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: «Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже».
3: «Грустно, девицы!» — ледяным голосом произнес Остап.
2: «Это просто смешно!»
1: — нагло повторял Паша Емельевич.
3: «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в Допре».
2: «Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Емельевич.
4: «Ты кому продал стул?
1: — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
2: «Перекупщику», — ответил он.
3: «Адрес?»
2: «Я его в первый раз в жизни видел».
4: «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет». «Но пшел к чертовой матери».
1: Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить.
3: «Но ты... жертва аборта!» – высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?»
1: Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:
3: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится».
1: В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
3: «Это 114-я статья Уголовного кодекса», – сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей».
1: Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в боксерской раздевалке».
2: Ну что, как дела?
3: Все нормально?
2: Готов? Где?
3: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левой, правой, левой, левой. Апперкот.
2: Это все ерунда.
3: Ерунда.
2: На сегодняшний бой у тебя совершенно другая установка.
3: Ну-ка.
2: Понял? Ага. Вот запоминай. Встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз в печень, понял? Услышал гонг. Только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
3: А хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
2: А при чем здесь твое домино?
3: Ну.
2: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
3: Ну?
2: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
3: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
2: Ну? 74-0?
3: Ну?
2: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать. Ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
3: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
2: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
3: Да вы понимаете, я готовился к этому бою. Я даже стал на полпачки меньше курить.
2: Да, но все равно 2,5 пачки в день — это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые два раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Ну, бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
3: Ладно. Это последний раз, понятно?
2: Деньги почти у нас в руках, Серега.
3: Давай, давай.
2: О!
4: Так, ну что, здравствуйте.
2: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
4: Нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
2: Твою мать!
4: Да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
2: Ничего себе!
4: Я все свои деньги поставил на его победу.
2: Вот это да, поздравляю! Да,
4: спасибо, спасибо.
2: И что бы это могло значить, интересно?
4: Это значит, что он должен выиграть!
2: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
4: А у меня нет времени смотреть бои.
2: Там всего 6 минут.
4: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
2: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
4: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
2: так,
4: его бои.
2: Так, всего 4 секунды.
4: Так, короче, поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
2: Так.
4: Твой просто пускай машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтобы руку не сломал себе. Да. Все понятно,
2: все
4: давай.
2: Понятно.
4: Я пошел.
2: До свидания.
4: Не подведите.
2: 50 тысяч баксов.
4: Ну да, да.
3: Будь уверен, понял.
2: Серега, не подведи, ну, родной.
3: Это моя первая победа.
2: Давай.
3: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтобы я разозлился. Давайте.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Мама делает замечание 6-летнему Диме. Не ешь с ножа, злым будешь. Дима посмотрел маме в глаза и отвечает: кажется, в нашей семье кто-то с топора ел. Кире 5 лет. Она на даче купается в ванне на свежем воздухе. Плещется, прыгает и в конце концов из ванны вываливается. Сидит на травке, ревет. Подбегают мама с папой, начинают успокаивать, а Кира сквозь слезы и говорит: да вы поймите, я плачу не потому, что мне больно. Я же головой ударилась, я же дурочкой стану. Ну кто меня такую замуж возьмет? Из школьных сочинений Вики. В открытую форточку ворвался сквозняк. Шустрый, как веник. Недалеко от нашей деревни был помят овес, потому что там загорали кабаны. В Иране живут взрослые персы и маленькие персики.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Саша пошел с папой в баню. Как истинные банщики, взяли с собой свежесорванные листья хрена. Перед парилкой Саша всем и говорит: ну что, мужики, пошли хрен нюхать. Мама, бабушка и девочка Варя 3 лет приехали в гости к родственникам в другой город. Стали знакомиться. Родственники показывают на маму и спрашивают: Варенька, а это кто? Это моя мама, отвечает Варя. А рядом кто? Показывают на бабушку. А это матерная мать. Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, помните, да, Минздрав предупреждает, абсолютно здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные. Пациент на приеме у врача спрашивает: «Скажите, доктор, а вот эта, простите, исключительно дорогая платная операция, она вот действительно так необходима мне?»
3: «Конечно. Без этой операции ни о каком отпуске в Альпах и никаких горных лыжах не может быть и речи. Слышите меня?» Пациент растерялся. «Доктор, но я не катаюсь на горных лыжах, и да и вообще не собирался ехать в Альпы». «Уважаемый, так и речь сейчас совершенно не про вас».
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, короче, про медведей. Белая медведица со своим медвежонком идут по Арктике. Температура воздуха, ну, такая нормальная для Арктики, -37, -38, идут уже довольно долго. И тут медвежонок неожиданно спрашивает: «Мам, а папа у нас белый медведь?» Мать слегка растерялась, говорит: «Ну, конечно, чистокровный белый медведь».
4: «Ясно. Мам, скажи, а вот бабушка твоя, мам-то которая, она случайно не бурая медведь-то, нет?»
3: «Да не, ну что ты, сынок, ну твои бабушка с дедушкой тоже были белые медведи».
4: «Понятно, а у папы, вот его родители, они случайно не бурые?»
3: «Да нет, конечно, ты 100%
4: белый медведь».
3: «А почему ты спрашиваешь?» «Да что-то мне как-то зябко, мам». Как говорится, опыт сын ошибок трудных.
2: Значит, жена заходит в гостиную и видит, как муж вынимает из бара все бутылки со спиртным и аккуратно складывает их в спортивную сумку. Жена удивлена:
3: «Коль, ну зачем нам столько? Мы едем на дачу всего на 2 дня».
2: «Люся, это не мы едем на дачу на 2 дня. Это наш сын на 2 дня остается дома один».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Свежие новости.
1: Всем привет! Это Юля Деточкина и кошки. Много кошек в этом выпуске. Американская киностудия A24 решила выпустить книгу «Энциклопедия киношных кошек». В книге тысячи с лишним котов, которые снимались в фильмах в разных ролях. Всех котиков разместили по алфавиту. Там есть и рыжий кот Холли Галайтли из «Завтрака у Тиффани», и Джонси из «Чужого», и даже кот в сапогах, и, конечно же, другие киношные пушистики. Будут даже те котики, которые появлялись в кадре лишь на несколько секунд. Всего собрали почти 2000 изображений животных. Книга выйдет уже в конце октября. Так что, если вы не знали, что дарить знакомой кошатнице, вот то, что надо. Но на самом деле больше всего в мире кошек любят не в США, а у нас в России. Оказывается, наша страна занимает первое место в мире по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Хотя бы одна кошечка есть примерно у 59% семей. На втором месте по любви к кошкам Румыния, третье – Индонезия, Филиппины и Таиланд. Как пелось в одном мультике: «Кошки, очарование мое». И даже дикие кошки тоже хорошо. Вот и красавица, главная звездочка московского зоопарка Манул Тимофей радует людей. Тимоша начал свою ежегодную зажировку к зиме. За лето Тимофей исхудал до своей минимальной формы – 3 килограмма 700 граммов. Ну а теперь наедает жир, и рацион ему уже увеличили. До холодов котику нужно значительно наесть бока, чтобы увеличиться почти вдвое. Вот в прошлом году зимой красавец весил 6,5 килограммов. В манульем меню – крысы и перепелки. Зажировка обычно продолжается примерно до декабря. Хорошо быть манулом, пока люди худеют к Новому году, он толстеет, а все вокруг восхищаются. Но лично я восхищаюсь исключительно хорошими новостями. Побегу за новой порцией.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 16. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 19 тепла. В Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
2: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
1: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
2: Ну, плакать хочется просто. Представляете,
1: но Липевка, вот это...
2: Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9.00 до 20.00 каждый божий день.
1: Народ талантливый.
2: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж.
3: Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизнь потрясающе. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть... высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
4: Лежащие полицейские на дорогах, тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе, кричат. Вау! Yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком, в грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи. А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули». Ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария.
2: А он не выходит. Приехала ГАИ.
4: Говорит, выходи. Он вышел.
1: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
2: Мужик за рулем в коньках.
1: Это чисто российское, друзья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в такси».
2: Спасибо еще раз, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
3: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске. День мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
2: Серьезно, так у вас?
3: Нет, конечно, ты че, блин? Пошутил я. Ладно, поехали.
2: Поехали.
3: Я гляжу, вы это, с райцентра?
2: Не, я вообще из Москвы.
3: Ты че? Сюда приехала? Нефть нашу воровать, да?
2: Вы что так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала, Даша.
3: А тут и говорить нечего, тут и так все понятно. Вы москвичи, вы все поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
2: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
3: А нечего мне там делать в вашей Москве, у вас там все подпилено. Все подпилено, у вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
2: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
3: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
2: А мы можем просто молча ехать?
3: Конечно, можем, спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
2: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
3: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни негра играют.
2: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это, покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит? Там тоже очень трудно жить, знаете?
3: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. И также у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
2: Так, остановите, пожалуйста, я здесь выйду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
3: Хамлот, а.
2: До свидания.
3: Хамлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд? Поздравляю! Вы Роман Достоевского «Пять букв».

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе». С давних времен животные кормили, одевали и обували людей. Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
0: Угарный папа.
1: Папа 5-летней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Мне не надо тебя новой.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
4: А ничего.
5: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Кто людям помогает, тот может неплохо на этом заработать. Сейчас все расскажу. Житель Индии Криш Мистри предлагает себя в аренду. Не как мужчину, а как партнера для праздничного традиционного танца гарба, который танцует на празднике Наваратри. Он парный. Кстати, пляшет Криш не задорого. У него 3 пакета услуг. За 850 рублей танцует 2 часа, потом селфи. А за чуть дороже танцует уже 4 часа, ну и за 1700 готов выплясывать с вами хоть весь день. Необычно, но местные рады. Говорят, что никто не хочет танцевать в одиночестве, так что услуга топчик. Китаянка по имени Михань предлагает соседям вынести мусор и зарабатывает на этом копеечку. Люди просто оставляют мусорные пакеты у дверей, а Михань забирает их, относит на помойку и присылает клиентам фотоподтверждение, получая за это 3 юаня, а это 40 рублей. Причем спустя 3 дня после запуска услуги клиентов у Михань прибавилось, их уже 20 человек. И тогда дама решила расширить меню. Она еще и может забрать посылки из маркетплейсов и принести их на дом. Вот бы кто-нибудь мои посылки на дом приносил.
1: Хорошие новости.
0: Ну и не только люди помогают людям. Чайки тоже готовы за небольшую мзду. Британец Марк Хоури научил чайку по кличке Роджер гонять других чаек. Роджер защищает улицу и магазины горожан и туристов от своих собратьев. Марк платит Роджеру креветками. Ну а сам за дрессуру не получает ничего, хотя Роджер уже стал знаменитостью. Вот так вот, делай добро и угощай его креветкой. У меня все новости к этому часу, но я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
2: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
1: Я не могу.
2: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи.
3: В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи.
2: Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? Но что мне нравится, наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я чего хуже? Форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал, выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан. Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
5: Ага, с пятого раза.
4: Но мы, конечно же, все обрадовались.
5: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
4: В смысле с пятого раза?
6: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
4: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
7: Где здесь выход?
4: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
7: Я беру 50 на 50.
4: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
7: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
4: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
6: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
4: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
7: Да мы тут все, Ксения Бородина.
4: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
6: На лобном.
4: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
8: И мы
4: закрываемся.
8: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
1: Выходит в стрингах на балкон. Все офигели в Ватикане.
0: Шутки на Юмор-ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком, и в двери помарошку, и я гель.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
1: Да! А пожелай ты ей ни пуха, ни пера. Да!
2: Стопудово каждый в своей жизни так летал. Годовал мальчик, самолет весь задолбал.
3: Ой, да, бывает.
1: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-тара-та-та-та-та! Две! Та-ра-та-та-ра-та-та! Де! Та-тара-та-та-та-та! Ву! Та-тара-та-ра-та-та! Ме! Две! Де! Ву!
2: Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот раньше-то не было ведь и прививок, и химии этой вредной не было, и вся еда была натуральная. Счастливые люди жили по 38 лет, горе не знали.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя, говорит: «Гризли?» Тот говорит: «Нет, руками задавили». Двое идут, там душераздирающие крики слышны из окна, с третьего этажа. Говорю: «Что там происходит?» «Нинка из 12-й квартиры». Говорит: «Рожай, что ли?» «Беременен».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь проработал на заводе по производству презервативов. У него две дочери. Одна от первого брака, другая от заводского.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошее. Да? Сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да? Там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года у них челлендж. Бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшицы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин. Да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
4: Ты ко мне придешь.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и зверики в этом выпуске. Начнем со Штатов, где живет самый приветливый мальчик на свете. В один из домов проник воришка. Он отдохнул, потом закусил тем, что нашел в холодильнике. Хозяин в это время видел происходящее через камеры видеонаблюдения. За то время, пока вор тусовался в доме, пес хозяев, золотистый ретривер по имени Нэш, несколько раз подходил к нему с игрушкой в зубах, предлагая поиграть.
1: «Мы думали, он будет лаять на людей, а он сделал ровно наоборот», — рассказал хозяин.
0: Кстати, когда пришли полицейские, добрый песик предложил игрушку и им. Ну, может, охранник он так себе, но зато какой гостеприимный малыш. Международный олимпийский комитет одобрил решение австралийцев проводить соревнования по гребле в реке с крокодилами. В 2032 году Олимпийские игры планируют провести в Австралии. Природа там очень в кавычках «дружелюбна» к человеку. Но местные настолько привыкли, что не видят ничего страшного в том, что речка кишит хищниками, и там живут примерно 500 особей крокодилов. МОК провел проверку, и в итоге водоем прошел ее с блестящим результатом. Да что гребля, надо там соревнования по плаванию проводить. Это будут и новые результаты, и незабываемое зрелище.
2: Хорошие новости.
0: В Боливии обнаружили новый вид кошек. Назвали «Эль Тилькайо». Название, конечно, такое. А в любом случае, такого не было 100 лет, чтобы кошачья классификация пополнилась еще одним новым видом. В общем, сначала думали, что это домашняя кошка. Уж больно миленькая мордочка. Затем решили, что это маленький ягуар, анцилла. Но нет, это «Эль Тилькайо». И этот вид отделился от других кошаков почти 1,5 миллиона лет назад. В общем, что долго рассказывать, когда можно посмотреть? Прямо сейчас заходите в сообщество Юмор-ФМ ВКонтакте. Куча фоток милейшего пятнистика уже там. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
2: Юмор-ФМ. Всегда хорошие

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность! Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока, я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о, о. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось?
2: Ой, папа, не надо.
1: Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось?
2: Ой, папа, ой.
1: Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья.
2: Ой, не бей, папа.
1: Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, это арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось?
2: Уи.
1: Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках.
2: Одно.
1: Правильно, сынок. А теперь возвращаемся к яблокам.
2: О.
1: Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока. Гриша, умоляю. Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока. Тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока. Я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось?
2: Ой, одно.
1: Значит, теперь у меня сколько яблок?
2: Одно.
1: У тебя сколько яблок?
2: Одно.
1: Давай их съедим.
2: Давай.
1: Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного благородный физрук.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор

0: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
1: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
2: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
1: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
0: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
1: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
2: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
1: Да, пожалуйста, обращайтесь.
3: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
4: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
3: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
4: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
5: Сайт ядрёнантон.ух.
4: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
6: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
4: В том числе козлы – победители российских и международных конкурсов.
6: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
4: Выставка «Козлы России».
6: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
4: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaotvetim.ru.

0: Ники снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен, хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей, кто-то знает. Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж. Он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5А класс.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Анатолий Трушкин.
1: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали, спрашиваем, где золото. Нам говорят, кто же его знает. Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница Серна Львовна Трифовая за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка, дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5. Без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали. Они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки. Билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полца свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей. Через полца верну 5000. Падлой буду Абдулла. Интересно, вернет мне деньги Абдулла или нет?
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.

0: FM представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней. Но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой, и вещи далеко не наши. И мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и этот выпуск посвятим россиянам. Языковеды из РАН заявили, что соотечественники стали говорить быстрее. Люди все чаще сокращают звучание гласных, и поэтому речь слышится как «бр-бр-тр-бр». И главное, с каждым новым поколением этот самый «бр-бр-тр-бр» все ярче. Доходит до того, что бабушки не могут понять речь собственных внуков, или вообще не разобрать, или такое чувство, что тараторят. Такое происходит не только в русском, но и в других славянских языках, говорят лингвисты. Действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных – усложняется. Это что же, придется рано или поздно новый алфавит учить? Риэлторы заявили, что удаленщики – самые нежеланные клиенты на рынке аренды квартир. Нередкость, когда хозяева, узнав, что проживать собирается удаленщик, идут в отказ. Причина вовсе не в деньгах. Дело в том, что человек работает из дома и практически не покидает квартиру, а она от этого быстрее изнашивается. Диваны продавливаются и все такое. А если человек еще и курит, то все, пиши пропало, делай ремонт. Уж лучше люди с детьми и животными. В общем, многие хозяева начали брать деньги за использование квартиры в качестве офиса. И аренда подорожала. Жмут удаленщиков по всем фронтам, негодяи.
1: Хорошие новости.
0: Психологи посоветовали россиянам не смотреть мультик «Маша и медведь», потому что он снижает рождаемость. Вот это сюрприз. «Титаник», «Служебный роман», а также сериал «Саша и Таня» тоже снижают. Забавно, что «Служебный роман» обычно по всем телевизорам идет 8 марта. Короче, все эти фильмы содержат множество сцен, которые подрывают ценность брака и семьи, а дети изображаются как преграда на пути к свободе. Жаль, не сказали, что смотреть. В любом случае, лучше слушать. Хорошие новости. Через час в эфире очередной выпуск.
1: Юмор.

остались в чувствах навеки. И не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим. Вчера

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» мы снова возьмемся за кисти, карандаши, фломастеры, а кто помладше, за мелки. С удовольствием нарисую вам несколько забавных историй из жизни великих художников прошлого. Устраивайтесь поудобней, будем рисовать.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в присутствии немецкого живописца Вильгельма Буша некто расхваливал одного голландского художника. «Ах, это настоящий мастер! Он может превратить смеющееся детское лицо в плачущее всего одним взмахом кисти!» На что Буш заметил с присущим ему остроумием. «Эка невидаль! Моя милая матушка легко добивалась этого одним взмахом метлы!» Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек как-то беседовал с одним господином, большим охотником до живописи, но лишенным, увы, и капли таланта. Этот господин задумал сам расписать потолок в своем доме и увлеченно делился своими планами. «Я сначала как следует побелю потолок, а уже потом по белому фону собственноручно распишу его». «Знаете что?» – посоветовал ему Тулуз-Лотрек. «Вы лучше сначала распишите потолок, а уже потом, собственноручно, как следует побелите». Семейная жизнь художника Паоло Учелло была недолгой, но, судя по следующей истории, довольно благополучной. Рассказывают, что однажды Учелло до поздней ночи засиделся над изучением законов перспектива. Когда, наконец, жена позвала его идти спать, мастер улыбнулся и воскликнул: «Пожалуй, такая перспектива мне нравится больше всего».
0: «Шутить изволите».
1: А как вам такая перспектива? Мы скоро снова встретимся на Юмор-ФМ, и я расскажу вам еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей. А на данный момент у меня все. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня в 6:45 утра на тракторный завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на интервью Надежды Стрелец.
2: Всем привет. Если вам показалось, что вы на экране видите сдутый волейбольный мяч, то вы на канале Надежды Стрелец. Новой рок-звезды в жанре интервью под седативными. И сегодня у меня в гостях большущая звезда, не побоюсь этого слова, Ольга Игоревна Бузова.
3: Привет, Наденька. Очень рада тебя видеть. Признаюсь,